0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: И активно обсуждают компанию из Кремниевой долины. Называется она Nirva Labs. Она разрабатывает устройство для осознанной жизни. Но, мне кажется, она только расшатывает нервную систему. Потому что эти гаджеты, они в виде украшения, в основном для женщин, ну, в виде сережек, в виде ожерелья. Они ведут дневник, фиксируют эмоциональное состояние, социальные связи, все, что происходит вокруг. И это анализирует, строит карту социальных связей. Выявляет триггеры стресса, радости, дает рекомендации, с кем общаться, с кем не общаться. Вот, когда ты...
4: Это гадюка подколодная, вот, с ней не разговаривай.
3: Я прямо конкретно сейчас рассказываю. Они создали украшение, ожерелье такое, ты надеваешь его как обычное, и оно обещает помогать людям понять себя, свои эмоции. Это же ты ходишь, общаешься с разными людьми, так. И оно анализирует, вот как человек на тебя посмотрел, что он чувствует. Может быть, он чувствует тебе какой-то негатив.
4: То есть, как-то самая подруга сплетница.
3: Да. То есть, если подружки рядом нет, вот это вот ожерелье, все тебе вечером расскажет.
4: Ой, я вспомнила, свет мой зеркальце, скажи, вот это вот, знаешь,
3: типа
4: сказка
3: того,
4: старая.
3: Но это где-то там, когда-то, да, блюдце это
5: я
3: показывает.
5: Сразу вспоминаю сериал «Метод». Вот первый сезон, там же как
3: там,
5: раз было
3: ожерелье
5: украшение
3: ожерелье тебя и задушило. Это другое, это проанализировало.
4: А это еще за деньги, я так понимаю, будут покупать, продавать за огромные деньги?
3: Да, конечно. И многие уже просто прям помешаны вот на таких гаджетах, которые без них уже просто не понимают. Как ты на меня посмотрел?
4: Ну,
3: что ты подумал?
4: Это прям, я считаю, готовость уже для очередной серии «Черного зеркала». Да. Вообще было бы забавно, знаешь, за огромные деньги эту штуку купила, носишь ее месяц, с парнем там встречаешься, флиртуешь, и в конце месяца тебе эта штука говорит: не старайся, айфон он тебе не подарит.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
3: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
4: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
5: УСЗ «Астра» проект. Декларация на сайте наш.ру. Продажа по 2014-му. Из-за рекламы оферта.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: реклама.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: обидное.
1: Вкус Kill — это японский хоррор.
0: Вкус
1: про Kill? Да, про вот эти вот магазины. Только у них они называются типа Вкус Kill. Mm-hmm. И про корпоративную культуру, социальная такая драма, в общем, какие там замесы бывают.
0: Ну, вот интересно, так. Слушайте.
1: А и до последнего Грамма фильм, где снялись Итан Хоук и Рассел Кроу.
0: Они еще снимаются, оказывается.
1: Да. Оказывается, главный герой в тюрьме, соглашается на предложение участвовать в контрабанде золота под руководством преступника. Ну, такая история.
0: Пацанская тема. Я так понимаю, до сих пор хайпует в кинотеатрах «Сумерки», там все части перевыпускают.
1: Все, никто ничего нового смотреть не хочет.
0: С какой-то, смешной озвучкой. Видимо, узнали, что есть такая гоблинская озвучка, с ней все смотрят. А вообще мне буквально из каждого утюга сыплется реклама нового сериала.
1: Какого?
0: Называется «Полураспад». Я так понимаю, это что-то про ядерные испытания, в Советском Союзе. Там одна из Михалковых играет главную роль. Прямо написано «Главный драматический сериал года». Вот сегодня выходит первая серия. Посмотрю, расскажу. Если что, на флешке скину.
2: Шоу на «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
6: Реклама.
3: Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Папо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
7: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
8: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
14: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
15: Lucky Motors.
16: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос – 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
17: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Катапульта!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:27 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Системы комфорта» компании СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. Ну а что на дорогах города в эти минуты происходит? Небольшое количество пробок, 3 балла, но есть затруднения серьезные. Например, на Уралмаше сейчас от Белой башни до машиностроителей. Там проходят дорожные работы. Работы сузили полосу до одной, дорогу точнее, до одной полосы. И поэтому сейчас очень большая пробка, причем в обе стороны там затруднен проезд. И жителям Уралмаша, конечно, сложно выбираться. А есть сейчас пробка по Космонавтов перед Шевской, по Бакинских комиссаров также перед Космонавтов затруднен проезд. А пробка большая на машиностроителей перед Космонавтов. В это время, кстати, она не такая обычно огромная, как сегодня. На улице Фронтовых бригад также перед Космонавтов затруднен проезд. И еще по Шевской сейчас достаточно большая пробка перед улицей Баумана. Это все в направлении улицы Фронтовых бригад. И по Шевской перед Фронтовых бригад в оба направления тоже затруднено движение. В центре города пока более-менее рабочее. Конечно, сейчас больше выезды с других районов в напряжении находятся. Например, Дегенина, Краснолесье. А также с Широкой речки по Суходольской сейчас сложно выбраться. Есть затруднения и по Амундсена перед Академика Ванцовского. Там большая пробка. А на Щербакова, кстати, не так сильно сейчас затруднено движение. Но вот на Кольцовском тракте произошло ДТП практически уже перед въездом в город, и из-за этого сейчас тоже пробка. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
5: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Volkswagen Polo, когда со второй на третью переключается, либо сбрасывает, он всегда поддергивает. Как-то коробку можно настроить или нет?
2: Насчет настроек коробки сомневаюсь сильно. Но проверить можно, конечно. Есть компании, которые занимаются и проверками, и вскрытиями, и ремонтами, и прочими радостями. Пока я бы не сказал, что это какая-то прям, ну, печаль, тоска, и, может быть, это вообще не коробка, то есть всякое бывает. Это надо для начала диагностировать, что это конкретно прям коробка дергается.
3: Так, в таксопарке работал на предыдущем кузове, Полике. Вот, там также была история. Думал, может, с ним что-то не то, потому что, думаю, ну, как бы пробег большой, там все дела. А вот новый Polo взял, и такая же история.
2: Ну, вот я тебе приведу пример тоже из своей жизни. У меня, когда сестра в свое время купила Peugeot, у меня было ощущение, что из него коробка сейчас вылетит просто. Она так переключалась жестко. Я говорю, ну все, коробку точно менять. В итоге прокатился еще на тестовых. И выяснилось, что там одна и та же история постоянно. Просто так коробка переключается. Понимаешь, нет какого-то вот такого прям регламента, насколько серьезные должны быть толчки во время переключения, какой промежуток между переключениями должен быть там и так далее. То есть тут я не могу тебе вот так по фотографии сказать, о, все, коробка приплыла, или ее надо перепрошить, или еще что-то в этом духе. Во-первых, надо проехать, понять, насколько это серьезно. Во-вторых, если это действительно уже серьезно, и это вызывает вопросы, там, я не знаю, по вообще как бы безопасности езды, и сколько она проживет, то тогда надо ехать в диагностику, смотреть машину и выяснять. Я еще раз повторю, бывает, что это не коробки. Многие люди путают там подушки на двигателе, еще чего-нибудь. Такое тоже бывает. Поэтому для начала продиагностировать, если проблема действительно есть, она выявится. Но что-то мне пока подсказывает, раз мы как бы об этом говорим не как о проблеме, а как пока о вопросе типа перепрошития коробки и таких вещах. Но мне кажется, что пока это не очень серьезно. Вы и в диагностике просто время потратите.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Звонил как-то несколько месяцев назад по поводу автомобиля «Лада Искра». В общем, купил я данный автомобиль.
2: Ну, кстати, и... за ними прямо в отличие от Веста прямо идут люди.
3: Ну, есть на самом деле за что, за свой ценник. Машина очень хорошо отрабатывает. То есть я ее взял по госпрограмме там за 1.5 миллиона в полном фарше. Кросс-версию. И для моих задач, там, условно, дом, сад, работа, очень хорошая машина. Да, где-то, может быть, движка, конечно, не хватает. Ну, устал он уже, но... для города более чем достаточно.
2: Печально, конечно, что не смогли так как бы решить некоторые вопросы по конструктиву и сделать интересные моторы у нас. Вот все-таки надо было смотреть, пока присутствовали там те же моторы у Рено и Ниссан с нами. Надо было смотреть быстренько, хотя бы, как, ну, как китайцы, скопируйте, ё-моё, уже хочется сказать. А так... Я тоже наслышан уже много от кого. Мы-то как бы искру катанули, ну и забыли, что называется. Интересна статистика. У тебя кроссовая версия универсал?
3: Универсал.
2: Но там вот мне лично по объему багажника вот было интересно. Много влезает вообще?
3: Ну, у меня влезло спокойно 8 вязанок дров без... без раскладывания заднего ряда.
2: Рейлингами пользуешься?
3: Все задумываюсь, но пока это то руки не доходят, то это... Не могу себе на самом деле продать пока. То есть нет вроде такого, что надо сильно длинное возить, а если есть, то проще газельку заказать.
2: Респект за комментарии и удачи тебе в эксплуатации. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора. Чё пока.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
8: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
9: Не оферта, предложение ограничено.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 44 минуты в Екатеринбурге.
3: 237-104. Это телефон прямого эфира. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам сюда в студию. Приготовили для вас вопрос, 3 варианта ответа. Правильно ответите, и приз ваш.
2: От нашего спонсора этой сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Есть звонок у нас. Алло, привет.
3: Привет, доброе утро.
4: Ага, здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
4: Вова.
2: Вова, мы сейчас тебе будем задавать вопрос про ткани.
5: Да, твидовая ткань.
2: Знаешь, вот что это такое?
5: Шанель, вот это твид.
4: Пока нет.
5: Ну вот я тебе говорю, вот это чисто...
3: Ты узнаешь ее из тысячи по глазам, по словам,
5: но
3: по голосу.
5: Настоящая твидовая ткань, благодаря своему плотному такому саржевому плетению, что у нее, какие функции есть?
2: Она не пропускает воздух, сама разглаживается или отталкивает воду?
4: Ну, я думаю, сама разглаживается.
2: То есть
3: было
2: плотное
3: бы удобно,
2: переплетение, да?
3: Да,
2: вот такое. Это, как тебе сказать, твидовая ткань, она...
5: Ну, жакеты, например.
2: Она
5: вот,
2: плотная,
5: очень плотная, очень.
3: А что такое саржевая, извиняюсь?
4: Да. А, ну, тогда, значит, воздух не пропускает, раз плотная, ну, такая.
5: Ну, хорошо, давай этот вопрос примем ответ, но...
2: Да, но он неправильный.
3: Все
2: да.
3: перебрал, да, и не попал.
2: Принимаем следующий звонок, 237-104. Вот те, кто знакомы с этой тканью,
5: есть
2: наверняка ответят. Алло, алло.
5: Жакет.
3: Привет.
6: Привет.
2: Привет. Как зовут тебя?
6: Сергей.
2: Сереж, и какой правильный ответ?
6: Думаю, не промокает.
2: Ой-ой-ой, тебя очень плохо...
3: Приемник убавь, да, пожалуйста, да.
2: И
3: какой ответ?
6: Я думаю, не промокает.
5: Отталкивает воду.
2: Ну, то есть отталкивает воду. Да, да, да.
5: Если уж совсем, конечно, попадешь под ливень, ты, конечно, промокнешь. Но если небольшой дождь, конечно, воду оттолкнет. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды. «Братья Джентльмены», сходишь, приоденешься, что-нибудь себе купишь.
2: Да.
3: Молодец, Серега. Трубку не кладим, за эфиром тебе все расскажем. Ну, из тебя громкий крик «Катапульта». Давай, 3-4.
6: Катапульта!
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:52. Время новостей. Спонсор выпуска ИП Манухина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Доброе утро. В Госдуме анонсировали проверку коммунальных тарифов в регионах. Спикер Вячеслав Володин поручил профильному комитету выяснить, почему тарифы в разных регионах растут неравномерно. В Свердловской области на АЗС крупных нефтяных компаний продажи топлива идут на обычном уровне. Паники и повышенного спроса нет. Ситуацию с бензином региональные власти обсудили накануне на специальном совещании. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирской. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Названы лауреаты литературной премии Владислава Крапивина. Премию в номинации «Выбор» профессионального жюри получила свердловская писательница Евгения Сургутского за произведение «Птицы без крыльев». Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем медиа. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
2: Информация на правах рекламы.
3: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
4: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
5: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
6: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
7: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
8: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 13-15.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
14: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
15: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
14: Так прикоснитесь к вашему зикру.
15: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Там тоже помещение с 16 до 20... Господи, что говорю?
1: С 16 до 20 часов.
0: Да, вечернее шоу «Навигатор» идет 4 часа вечером. Будет работать в шоуруме «Уют Холла». Все краски здесь.
2: Это 21 число.
0: Да,
2: это...
0: я соскучилась по этим интерьерным всяким штукам.
1: Есть инсайдики, что кого-то на эфире будут разукрашивать. Вот только пока кого не решили, возможно, тебя.
0: Чью-то лысину.
1: Возможно.
2: Ну, всю видеотрансляцию можно будет как раз и посмотреть на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте. Можно будет прийти. Это вот на Толмачева «Уют Холл» находится. Поэтому приходите, смотрите на ребят, фоткайтесь, разукрашивайте их. Что хотите, творите.
1: Красота.
2: Партнер проекта ИП Каргина Ирина Степановна. Салон «Все краски здесь».
1: А, буквально месяц остается до выхода, наверное, самой ожидаемой игры последних лет. Это GTA 6.
2: Вот она,
1: и
2: да.
1: Да, все очень ждут. Ну, у меня как-то особого ажиотажа нету. Выйдет, поиграю. Вот, видимо, прошел у меня вот этот возраст, знаете, детский, когда прям хочется, хочется.
2: У меня тоже как-то...
1: Ну, это больше мальчиковая тема, да, мальчиковая. Возможно, вот у Нади сын попросит, но она дорого стоит, под нее приставки что-то уже под сотку стоят.
0: А, это там, где специально выделяли деньги вот этим вот исследователям на всякие бары, рестораны, тусовки.
1: Чтобы они ходили, погружались в эту тему во всю. Я к чему это? Все, следующая новость. Ну, она небольшая, но, мне кажется, могла бы стать отличным трейлером для этой игры. Короче, самого невезучего питбайкера тут поймали накануне в Новокузнецке. Парень удирал от погони, от полицейских, попросил случайного водителя спрятать его в машине. Тот согласился, вошел в положение, но сам оказался инспектором ГИБДД на выходном. И да, беглец понял это только по фуражке на заднем сиденье. В итоге нагонщика составили 13 протоколов, он там дофига всего нарушил. А родители, это еще несовершеннолетний был, ему там что-то лет 16 или 17, привлекли к ответственности за такие вот нарушения.
0: Да, это просто достойная экранизация.
1: Жиза. Я сразу анекдот вспоминаю, там, где грабители тоже, по-моему, банк ограбили, убегали от погони, решили спрятаться в баре, а в этом баре был корпоратив как раз-таки вот полицейских.
0: Курьезы.
2: Ну, а мы сейчас будем принимать звонки. 237-104, это телефон нашей студии. Впереди игра «Верю-не верю», поэтому сразу два звонка ждем. И мужчины, и женщины, давайте звоните, отвечайте на наши вопросы и получайте призы.
3: Реклама.

0: звони.
1: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Хороший разговор начинается с хорошего звука. Активируйте технологию Volte бесплатно на всех тарифах МТС. Чистый звук, быстрый дозвон, все для высокого качества связи во время звонка. Подключайте Volte, пусть все разговоры будут хорошими. Подробнее на mts.ru.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего?
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
2: Еще бы. Сама скоро оценишь.
1: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
2: Весь октябрь клиника «Нейтив» дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
1: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
2: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте клиника-нейтив.ру.
1: Стоматология клиника «Нейтив». Екатеринбург, Азина, 31.
3: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-739-244-741, 16+.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучше майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:15. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Верю, не верю». Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: Эля до нас дозвонилась. У нее лучшая на свете профессия. Она мама жена. В декрете. Ну и жена в том числе,
2: привет,
3: наверное.
2: Привет. Привет, Эля.
4: Привет.
2: Ну и сколько детей у тебя?
4: Двое.
3: Мальчик-девочка или мальчик?
5: Комплект.
4: Оба мальчики.
2: Оба мальчики, а возраст давай еще накинь.
4: 5 лет и 10 месяцев.
2: А, ну,
5: помощник растет.
2: 5-летний-то?
5: Да.
2: Ну, да.
3: Пока не окупается, пока максимум, наверное, это только тарелку за собой.
5: Слушай,
3: убирает.
5: Ну уже хочется играть старший-то с младшим, но надо как-то уже футбол, что-то, бокс,
2: ага,
5: там вот это
2: месяцев.
5: Вот все гонять. Ну, а что, нормально?
2: Очень хочет и очень ждет, да.
5: Конечно, у меня вот тоже старшая дочка уже начинала играть там в больничку, там это лежит, а тот и
2: лечится. Ничего сказать не может.
3: У меня как раз, да.
5: Не сопротивляется.
3: С братом младшим разница примерно такая же, 4 года. Ох, как мы дрались в детстве, постоянно ссорились из-за мелочей. Но зато сейчас лучшие друзья.
2: Ну, у Элли только все впереди, вот это, драки и прочее.
3: Да.
2: Кто у нас еще на связи?
3: Николай у нас на связи, он работает инженером по гарантии. Привет, Николай.
6: Доброго.
2: По гарантии чего?
6: Автомобили.
2: Гарантийщик?
6: Да.
2: Ну а в каком автосалоне, скажи?
6: Ну, лучший салон города.
2: Какой?
6: Автосалон «Июль» был у нас.
5: Были у вас, да,
2: были,
5: очень
2: конечно.
5: Приятно.
2: Да, ты
3: возможно,
2: как...
3: еще побываем
2: вот
3: у вас в гостях.
2: Это
3: да.
2: Ты тот человек, который ходит в костюме такой красивый всегда, да?
6: Нет, это я тот человек, которого не видно как раз.
2: То есть ты там внутри находишься.
6: Который принимает решение, по гарантийный случай и ремонт или не гарантийный.
3: В закулисье реальности.
2: Ой, знаю, у тебя, наверное, столько историй этих, когда приезжают люди, говорят, вот у меня по гарантии, поменяйте, пожалуйста, пепельницу, да, а на самом деле, ну, это пепельница.
6: Приблизительно.
2: Просто мой муж когда-то работал гарантийщиком и такое рассказывал.
3: Знаете, как к нему приезжал. Ролевые игры у них были, пепельницы и поменять.
2: Ладно, давайте играть. У нас для вас есть 3 утверждения. Вы либо верите, либо нет. И будем уже дальше разбираться, кто наберет больше правильных ответов.
3: Итак, первое утверждение. Мы утверждаем, что телефонный гудок ожидания на территории России соответствует ноте ля.
2: Вот когда вы звоните, там гудок идет.
3: Угу. Веришь, Эля?
5: Типа такой, ля.
4: Не верю.
3: Ты не веришь?
2: Так.
3: А ты, Николай?
6: Так.
2: Ну, быстро.
6: Пусть буду, верю.
2: Ладно, погнали.
3: Давайте дальше.
5: Мы утверждаем, что шелф...
2: Фэлш? Это фэ, буква первая. Фэлфи.
5: Фэ? А, фэлфи. Это... У меня что-то с буквами. Фэлфи — это разновидность селфи, на которых... Фермеры фотографируются со своими животными.
3: Со своей телочкой там, например, да? Веришь, Эля?
4: Нет, не верю.
3: А ты, Николай?
6: Я тоже не верю.
3: Ну, ладно.
2: Есть такое слово чешское «очковат». И вот когда чехи так говорят, это переводится как «ставить прививку». «Очковат».
3: Да, от клеща «очковат». Веришь, Эля?
4: Верю.
3: Так, ты,
2: Коля?
3: Николай?
6: Нет, не верю.
3: Угу.
2: Ну,
3: хорошо, давайте разбираться.
2: Угу.
3: Так, с первым утверждением с нотой ля, который соответствует телефонный гудок ожидания. Частота гудка 440 Гц, а это ля первой октавы. То есть это правдивое утверждение.
5: Да, это же этот самый настраивали даже гитары.
2: В советское время, да, настраивали гитары. Вот звонили кому-нибудь, слышали вот это пип и пим-пим гитару.
3: Никогда об этом не думал, кстати.
5: Да, у меня действительно есть, я путаю буквы Ш и Ф. Это правда здесь. Детства, я не знаю, почему именно так, но шелфи действительно есть. Такое, когда... Я тебе сейчас скажу. Есть шелфи, действительно, когда фотографируются на фоне шкафов в библиотеке.
2: Да.
5: Вот. А есть еще и фелфи. Это действительно, когда фермеры фотографируются со своими животными, потому что фермер селфи, то есть это вот фелфи.
2: Да. Прям так
3: тут, короче, оба промазали, а у меня сразу вопрос. Если с мужем сфотографировался, а он козел, это считается за фелфи?
5: Получается, да.
2: Так, ну и давайте к чешскому языку. Очковат в переводе с чешского — это действительно делать прививку, вакцинироваться. Сегодня вот мой сын пойдет очковат от гриппа.
3: Ну, удачи ему, очковат.
2: Да.
3: Какие итоги? У нас по одному правильному ответу набрали и Эля, и Николай. Ну, до призов этого не хватает, к сожалению, но ничего страшного. Желаем вам обоим хорошего дня, и с вас громкий дружный крик катапульта. Давайте, 3-4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
1: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Позитив не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: Окет Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Уникум Импорт». Тенет «Уникум» на Бибеля 33.
1: Я взяла плед, я взяла еду, так лекарства взяла.
2: Лина.
1: Давление измерять прибор взяла, поэтому я подготовилась.
2: Это я.
3: Доброе утро, 8:23 в Екатеринбурге. С вами
0: Катапульта. Не знаю, к чему ты подготовилась, но ты готова, да?
3: Очень готова. И у меня неприятная новость для тех, кто сам не готовит, а любит готовую еду покупать.
4: Это я.
3: Да, вот, пожалуйста, средний вес порции готовой еды в России снизился на 10% по сравнению с прошлым годом.
0: Та самая шрингфляция. Да.
3: Шрингфляция. Добро
4: тот-то
3: пожаловать.
4: Я не доедаю.
3: Да, чувствуешь, да, что действительно средний вес порции готовой еды составил 266 грамм. Ну, возможно, для девушки.
0: Это нормально, да.
3: Нормально, и то, и смотря, да, какие... калорий расход. Но для мужчин, конечно, это просто малюська такая. Естественно, цена не снизилась вместе с граммами, осталась
4: прежней. А где-то и повысилась.
3: Да, где-то даже и повысилась. Но, в общем, все дорожает, поэтому а покупатели не готовы платить меньше, поэтому приходится уменьшать порции. Скоро совсем, знаешь, вот ложку тебе дадут.
0: Слушайте,
3: вот
0: я, сегодня с утра ощутила эту шрингфляцию, купив вчера сыр, который уже, не 200
3: тоненький.
0: Граммов, а 100. И вот это вот тоненький.
3: Это так заметно стало.
0: Прям вот режешь его, он тоненькая полосочка такая.
4: Думаю, через него просматривается, да, вся окружающая реальность.
0: Нет, ты не понял. Он стал, то есть вот представь себе...
4: Тонкие слайсы или как?
0: Нет, кирпичик сыра, только его ширина,
2: она стала уже...
3: Или сбоку так обрезают кусочек.
0: Да-да-да.
4: Я сразу вспоминаю своих старших родственников, родителей, которые прям на рынок, они не заказывают, они на рынок и там торгуются и смотрят, что подрезал нормально.
3: Берем на развес.
4: Вот-вот.
3: Как раньше.
4: Сколько вешать граммов, как в той рекламе?
3: Готовим сами, конечно же. Тут просто тоже такая забавная ситуация произошла. В Пятерочке в одном из магазинов кассы самообслуживания приняла собачку за выпечку. Это так мило.
4: Сладкая булочка.
3: Да, песик такой хорошенький. Ну, вот эти вот
4: ну, маленькие карманные собачки. То и терьер, по-моему, там был.
3: Умная касса решила, что это тоже продается. И просто распознала прямо эту собачку в тележке. Вывела ее фотографию на экран и написала «выпечка». Действительно похоже на такую как бы.
4: Причем он обычно же считывает вот как раз вот эти вот QR-код, что-то еще, штрих-код. Ну, с собакой, конечно, забавная ситуация. Я тоже посмеялся, знакомым разослал. Обиднее будет, когда ты сам подходишь, а тебя как контрацептив распознает эта касса.
3: Или свинину.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Теоно ЛИДОП оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Реклама. Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный парк. Паркинги, закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
6: Хороший разговор начинается с хорошего звука. Активируйте технологию Volte бесплатно на всех тарифах МТС. Чистый звук, быстрый дозвон, все для высокого качества связи во время звонка. Подключайте Volte, пусть все разговоры будут хорошими. Подробнее на mts.ru.
7: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
8: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
7: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
9: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
10: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
11: Мы же их только вчера спасали.
12: А мы готовы спасать их каждый день.
10: И побольше.
11: Герои мои.
13: Пельмени рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
14: Артем, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
16: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
17: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
18: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
17: Это не ремонт, а праздник какой-то.
18: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
19: Скидки действуют до 31 октября этого года.
20: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
21: Ожидается похолодание. Снег.
22: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
21: Конечно, и зимой применение найдем.
22: Пить кофе, стуча зубами.
21: Елку поставим и снеговика слепим.
23: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
25: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
26: Строим новое!
27: Ремонтируем любимое!
28: Покупаем в «Докер»!
1: торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
2: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Системы комфорта» компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. Итак, показывает нам сервис Яндекс.Карты 5 баллов. Движение плотное. Постоять придется на Черепаново. От остановки Черепаново до Стрелочников. Также небольшая пробка на Московской. От Обезной до Щерса. И на Щербакова от Пронины до Павлодарской, ну и Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина тоже стоит. Смотрю, центр в центре показывает пробку на Ленина от Московской до 8 марта. Прям все красным-красно, придется там постоять. Кроме того, ДТП случилось на улице Малышева в районе Малышева Мира. Тоже скопилась уже большая пробка от выезда с Жибайки. Сам выезд с Жибы более-менее свободен, с чем я вас и поздравляю. На Калине тоже все зеленым-зеленым. Так что успевайте, добирайтесь на работу, по делам. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
4: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
5: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
6: Уже 8-я пара за неделю.
4: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
7: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
5: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел бы рассказать о машине Jack пикап, который Т9.
2: А, именно Т9. Хорошо, давай, рассказывай.
3: Может быть, будет кому-то интересно. Смотрите, владею автомобилем уже 2 года.
2: Угу.
3: Проехал больше 100 000 километров по таким условиям жестким, что Тойотам даже и не снилось. Может быть, я сейчас приукраской это рассказываю, но тем не менее машина не вызвала никаких отрицательных эмоций, лишь одни положительные. Ни одной поломки у нее не было.
2: Угу.
3: Поэтому, если кто-то рассматривает себе к покупке данный автомобиль, я советую очень обратить на него внимание.
2: Скажи мне, пожалуйста, а у тебя в какой комплектации он?
3: Это была первая машина в России, без приукрас тоже говорю. Она была в единственной комплектации, без слепых зон.
2: Угу.
3: Ну, как бы, люк там у нее, что, климат. Ну, самая такая, как бы, средняя, я думаю, комплектация.
2: Угу.
3: Поэтому машина очень классная. По сравнению там с ценами на те же хайлюксы, я считаю, что прям достойный конкурент Toyota и L200.
2: Он еще и выглядит очень брутально, так, знаешь, прям.
3: Да, у него морда очень красивая. Ну, как бы этим и привлекла. В красном цвете машина, как бы, просто супер. Люди действительно обращают внимание. Даже на заправках, я помню, первое время подходили. Блин, что, как тачка? Да огонь, вот, ну, серьезно. Есть у китайцев на сегодняшний день продукты, которые могут составить достойную конкуренцию там азиатским или европейским
2: автомобилям. Слушай, а ты мне скажи, пожалуйста, у тебя он на бензине или на дизеле?
3: Да, он был на бензине только в те времена, когда он вышел. Это сейчас, вот с 26-го года, я обслуживаюсь у официалов и заскакивал к ним, посмотрел. Да, у них на сегодняшний день есть машины с дизельными моторами, но у меня бензин. Единственное, конечно, да, на что стоит обратить внимание, расход у бензина достаточно высокий. В среднем режиме где-то 13,5 литров получается.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Подскажи, пожалуйста, вот между отечественными Lada Largus или Vesta SV Universal?
2: Именно SV, не SV Cross?
4: Ну, там, не знаю, короче, багажник большой нужен.
2: Слушай, ну, где большой багажник, там... Вот просто SV-шки и SV-кросс — это более гражданская такая тема, Largus — более хозяйственный. То есть, если тебе нужен простецкий автомобиль для, там, разъездов, именно по работе, ну, я бы, наверное, не упирался там в какую-то тему, связанную с новизной платформой, там, с какими-нибудь моторами, чуть помощнее. Я бы вот брал самый такой, хотя бы проверенный вариант. Лотерея есть, конечно, да, если брать, допустим, там наши двигатели, если есть масложор какой-то, там сразу уже это с завода начинается история. Если он есть, то от него избавиться тяжело. А если нет, то так и ездят люди. Я знаю ребят, которые Ларгусы себе взяли просто по производству гонять, знаешь, там металлические детали туда-сюда перетаскивать. Да. Как хоз нужды, знаешь, машина. Работает машина себе до сих пор. Конечно...
4: Я не новый рассматриваю, бэушный.
2: Ну, бэушные тоже, кстати, пользуются спросом, именно Ларгусы. Потому что, а вот это все как бы, ну, это же раньше была дача. Хотя, конечно, там уже не пахнет реношками совсем, кроме дизайна и оставшихся там вещей. Но давай так, вот по-хорошему, по сочетанию цены, качества и хозяйственной нужды, он лучше. Если мы берем для обычного вождения, я бы брал себе тогда SV Cross, потому что у него и просвет дорожный высокий достаточно, что там, 20-ка, и по вместимости неплох, багажник хорошо цивилизованно сделан, цена кусачая, очень.
4: Вам спасибо.
2: Тебе спасибо, благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
7: Реклама.
8: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 31 октября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца октября этого года.
9: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
10: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf. Подробности на gk-практика.ru.
11: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
12: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
13: Не оферта, предложение ограничено.
14: «Ривьера Эстетик». Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в «Ривьера Эстетик». 383-52-52. Московская, 66. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в «Lucky Motors» на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
17: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в «Lucky Motors» на Металлургов 65А.
18: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
19: Где?

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Папо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
8: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
10: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
11: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 8:53 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. В Германии начался процесс о подрыве северных потоков. Подсудимый гражданин Украины Сергей Кузнецов. На первом заседании прокуратура квалифицировала его действия как военное преступление. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». В Екатеринбурге до субботы закрыли участок дублера улицы Металлургов от Викулова до Рабочих. Здесь ремонтируют водопровод. Скорректированы маршруты автобусов 06, 49 и 84. Огромного судака удалось поймать рыбаку из сети в центре Екатеринбурга прямо на плотинке возле света музыкальных фонтанов. По оценке мужчины, рыба весит около 4 килограммов. Видео счастливого рыбака с трофеем есть на портале Е1. Потепление началось в Свердловской области. По прогнозам синоптиков, пик потепления придется на сегодня-завтра. Днем ожидается до плюс 17, в выходные плюс 16 и без осадков. Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за почти 48 миллионов долларов. Русский художник написал картину в Париже в 1907 году. Она относится к раннему периоду его творчества. В описании лота отмечается, что в произведении сочетаются культурные традиции России и достижения художественного авангарда, освоенные Кандинским в Париже. Доллар 83,95, евро 93,92.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
4: А теперь мы живем в Новокольцовском.
3: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
5: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточедо.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru, город Екатеринбург.
7: Не вернуть уже.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООСЗ «Проспект 1 Южный». Синоптики сегодня пообещали переменную облачность и без осадков, да еще и ветер южный. Температура воздуха днем плюс 13-15.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
12: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
11: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
15: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
16: Пап, ты мне?
15: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
16: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
15: Нет, сынок. Это нам с мамой.
17: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
18: УСЗ «Астрока» проект. Декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 2014-му. За рекламу не ответ.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пообщаться, встретиться. И расскажите нам о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот» ВКонтакте. Только там. Давайте только там
1: лично. Месте, да,
0: всем это сообщать не надо, только нам лично. В пятницу в прямом эфире «Радио Пилот» ребята с помощью рандомайзера будут определять победителя и подарят человеку оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Просто, понимаете?
2: Просто.
1: Да, да. Причем завтра утром уже определим первого победителя и будем, скорее всего, делать это здесь, в катапульте.
0: Потому что
1: мы в своей привычной студии будем завтра утром работать.
2: Есть какие-то поводы забавные?
1: Поводов много. Ну, само собой, что стандартное — это день рождения, либо свой день рождения, либо кого-то из детей. Супруги, родственники. Единственное, ребят, я вас умоляю, не день рождения, а день рождения. Хотя бы без ошибок пишите, да. Ну, а самый необычный, лично мой фаворит, но я говорю, что мы рандомайзером будем выбирать. Мой фаворит — это мужчина по имени Игорь. Написал он, что сидел на диете полгода. Уж не знаю, по какой причине.
2: Готов сорваться?
1: Готов сорваться. Да, говорит, повод есть.
2: Чипнил себе устроить.
1: Игорь, ну ты аккуратнее с этим. Можно, да, нарваться на новую диету после такого повода.
2: Ты за двоих, что ли, Игорюш, хочешь сходить-то сразу?
1: Ну, скорее всего, с супругой. С супругой, потому что он на аватарке с супругой изображен.
2: Ладно, партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан импортно-металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: А, не знаю, приятная новость для вас или нет, девочки. Для мужчин, наверное, не очень приятная. Так. Ученые в очередной раз подвели итоги и рассказали, что общение мужчин с красивой женщиной делает их тупыми. Ну, тупые эти мужики, но я не могу. Короче, исследование показало, что даже несколько минут разговора с привлекательной девушкой заставляет мужчин медленнее соображать и чаще ошибаться в тестах. А чем сильнее парень старался понравиться собеседнице, тем хуже результаты. У женщин же при общении с привлекательными мужчинами таких проблем не наблюдалось. То есть держали себя под контролем.
0: Ну что значит привлекательный мужчина вообще? Тут как бы
1: просто покажите привлекательного мужчину, пожалуйста.
2: Не, ну может быть мужчина, который тебе просто понравился. И это нормально, когда ты начинаешь тупеть рядом с таким человеком, потому что, знаете, слюнка так вот бежит, ты на нее смотришь, она такая красивая.
1: Кто-то это называет флирт, а оказывается, это была тупость. Вот не знаю, если я вам скажу, девочки, что я рядом с вами тупее, вы как это воспримете? Как комплимент или оскорбление?
0: Ну, ты все умнеешь и умнеешь. Прям на глазах.
1: Спасибо.
2: То есть, что ты хочешь сказать, Лиана, сейчас?
0: Ты уже привык просто к нашим.
2: Да, ты нас воспринимаешь как творческую единицу, да, не как женщин в этой студии.
1: Интересно, интересно, буду знать. Ну, у кого-то, видимо, есть. А вот, кстати, интересно, если человек уже тупой, он еще сильнее тупеет? Или он в плюс, наоборот, выйдет? Минус на минус даст плюс.
2: Проверить, да. Ну, а у нас сейчас будет игра, которая называется «Это может знать каждый». Звоните 237-104, отвечайте на вопросы и получайте призы.
3: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
2: Березовский, так рядом же, поехали!
3: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
4: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
3: RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
5: 15+. При поддержке русской медной компании.
6: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только

0: больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Сельгоровская, 22. G-Tour. Некоторые цена указана с учетом прямой скидки и выгодной программы до конца октября этого года.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидки действуют до 31 октября этого года.
4: Как знал, что ты здесь?
5: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
4: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
6: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
4: Хорошая аптека. Фармленд.
7: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
0: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
8: Так прикоснитесь к вашему зикру.
0: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Папо. Позитив не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
14: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
15: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
16: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 15 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «Уникум Импорт». «Уникум» — автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
3: Дмитрий до нас дозвонился. Говорит, что работает в ресторане, в доставке.
2: Дима, привет. Дима.
3: Димон.
2: Видимо, уехал на заказ.
3: На доставку, да. Роллы, наверное, заказал.
2: Будем следующий звонок тогда принимать. 237-104. Алло. Есть звонок уже. Привет.
3: Алло, привет.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
4: Денис.
2: Денис, а ты кем работаешь?
4: Сварщик.
2: Сварщик?
4: Да.
5: У нас, у тебя скоро будет коллега, наш коллега.
3: Вот, это Андрей кто,
5: Дашкин интересно? Собирается учиться на сварщика. Он просто, это его мечта. Он скоро, прямо в 20-х числах.
3: То, что Андрюха смотрит на сварку, это еще не значит, что он станет сварщиком.
5: Нет, он прямо планирует.
3: Смотри, Денис,
5: сварщики хорошо зарабатывают.
3: Конкурент у тебя появится. А ты где-то на предприятии работаешь или сам на себя?
4: На предприятии.
2: Что-то такой серьезный вообще, да. Дима. Ой, Денис, а у нас сейчас будут вопросы для тебя про Булгакова.
3: Как про его творчество, про его жизнь.
2: Как у тебя по литературе было?
4: По литературе у меня было 4, но это было так давно.
2: Ну вот сейчас придется немножко повспоминать, да, из недр своей памяти
4: даже
2: доставать.
4: Я Михаила и не помню.
2: А, Михаила не помнишь, но...
3: Так говоришь, как будто жил с ним одно время.
2: Да. Давай, Пушка. Для тебя 3 вопроса, может быть, что-то из памяти достанешь. Как звали собаку, ставшую человеком в повести «Собачье сердце»?
3: Каштанка, Тузик или Шарик? Обрывалка знаменитый.
4: Каштанка, наверное.
3: «Собачье сердце», повесть.
5: Для тебя 4-ку-то поставили.
4: Нет, подождите. «Каштанка» — это мультик был.
2: Мультик — это
3: «Каштанка», «Тузик»
2: был.
3: Или «Шарик»?
2: Ну, давай.
4: «Тузик» давайте.
2: «Тузик».
5: Ну, давайте.
3: Как «Тузик» грелку ты хотел порвать, первый вопрос, Денис, но не получилось. Неправильный это ответ.
2: Да. Будем следующий звонок принимать. 237-104. Кто помнит?
3: Первого вопроса можно, да.
2: По фильму же даже можно вспомнить. Да, алло.
6: Да, добрый день.
2: Как зовут тебя?
6: Павел.
2: Паш, и какой правильный ответ?
6: Шарик.
2: Шарик его звали, конечно. Да. Каштанка это вообще у Чехова была.
3: Да.
2: Так, следующий звонок. Ой, звонок, вопрос уже, все, да. Кто из этих персонажей не входил в свиту Воланда в романе «Мастер и Маргарита»?
3: Гелла, Фагот или Фрида? Пу-пу-пу.
2: Кто не входил?
3: Помнишь этот роман, эту свиту?
6: Угу.
3: Гелла, Фагот или Фрида? Кто не входил?
6: Фрида.
3: Слушай, это правильный ответ.
2: Ну, конечно, Фрида вообще из другого.
3: А нет, она из этого произведения, она там на балу появлялась в качестве гости. Mm-hmm. Гелла это
6: платочек
3: вот как раз...
6: Платочек носила.
3: Да, это вот как раз была типа официантка, а Фагот это Коровьев был. Просто Фагот его как бы называли, mm-hmm. ну, по-настоящему.
2: У меня Фрида все равно с Фридой Кало ассоциируется и почему-то не вписывается никак в этот роман.
3: Это ваши проблемы, Надежда.
2: Да, ну
5: ты бы вот так
3: ты бы отвечала, ты бы тогда вот по-другому сказала.
2: Учительный вопрос. Какую из этих пьес написал Булгаков?
3: «Черный человек», «Зойкина квартира» или «На дне»?
2: Что из этого Булгаков?
6: Ну, точно не «На дне».
3: А кто написал «На дне», как ты думаешь?
6: Горький, по-моему.
3: Молодец, да, хорошо идешь. Но осталось 2 варианта. «Черный человек» и «Зойкина квартира». Давай, выбирай.
6: Блин. Mm-hmm. Давайте «Зойкину квартиру».
3: Выбрал ты Зойкину квартиру, а вот если бы выбрал «Черного человека», ты бы проиграл, потому что это Есенин, а Зойкина квартира, да, на самом деле Булгаков.
2: Действительно, это Булгаков. Ну ты молодец, мы тебя поздравляем.
3: 5 тебе, да, Павел. За эфиром расскажем, как приз получить. Ну, а с тебя теперь громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта.
7: На радио «Пилот». Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Уникум Импорт». Тенет «Уникум» на Бибеле 33.
1: Это я.
2: Доброе утро, 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта», это будет немножко такой спортивный выпуск. Тут, значит, обсуждают. Футбольный клуб «Зенит» проводил розыгрыш билетов на Канье Уэста.
3: Уже смешно.
2: Да-да-да. Кстати, многие паблики проводили такие розыгрыши.
3: Да-да-да, и у нас местные тоже проводили.
2: Ну, а после отмены концерта решили подарить победителю, который действительно разыграли, победителю подарить билеты на Ваню Дмитриенко.
3: Тоже хороший исполнитель.
2: «Руки вверх» и «Басту». По два билета на концерты вот других исполнителей. И, значит, обсуждается. Сколько за Канье Уэста, допустим, дают три концерта? И «Руки вверх», и Ваню Дмитриенко, и «Басту». Как это можно, типа, сравнить? Канье Уэст или три концерта других исполнителей? Вот.
3: Ну, для меня, честно скажу...
2: Я бы лучше сходила на «Басту», Ваня Дмитриенко и «Руки вверх».
3: Да, для меня Канье Уэст — это не прям суперзвезда. И...
2: Я считаю, что повезло.
4: Я вообще ни одной песни его не знаю.
3: Ну, они у нас играли в эфире.
2: Знаешь. Это на самом деле действительно многие не знают, но когда узнают, что это Канье Уэст, они говорят: «О, так это я знаю».
3: Я не спорю, у него интересная концепция шоу была вот как раз этим земным шаром, где он там забирался.
2: А с другой стороны, он только ходил, там ничего не происходило.
3: Пел под фонограмму, да. И
2: было скучно,
3: я сравнивал цены, когда еще только вот начались продажи. Ну, в целом, плюс-минус мне показалось одинаковые. Да, там какие-то были места подороже, подешевле. Но как вот... возможно, у меня субъективное будет мнение, но наши вот исполнители, те же Дмитриенко, Баста, «Руки вверх», которые «Лужники» по несколько дней собирали солдауты, у них шоу ничем не хуже.
2: Да, «Золотое кольцо».
3: А Дмитриенко... Надежда Кадышева.
2: Скоро, кстати, приезжает на следующей неделе. Уже билеты разыграли.
3: Чехляем.
2: Все.
3: Да-да-да.
2: Сервиз достаем.
3: Как потечет ручеек, никакой Канье Уэст его не остановит.
2: И еще спортивный мир обсуждает драку двух хоккеистов из команд соперников в матче НХЛ, в разгаре которой, в разгаре этой драки, они поцеловались. Значит, начало...
4: Случайно?
2: Вот тут случайно или нет. Фанаты прямо просматривают кадры с этой игры, где Vegas Golden Knights против Minnesota Wild, чтобы понять, что это вообще было? Как это произошло? То есть реально драка.
3: А потом, после поцеловались?
2: А потом вдруг жаркий поцелуй. Что это? Любовь, ненависть в одном шаге. Что это? Или это случайность?
4: Это два мужика?
2: Естественно, мы это не приветствуем.
4: Запрещено в Российской Федерации.
2: Запрещено. Но как это бывает вот в процессе?
4: Может, это случайность?
2: Драка, а потом...
4: Они падали оба в обморок и...
3: Нет, я говорю, это элемент шоу.
2: Сделали друг другу искусственное дыхание. Это, кстати, не первый раз такое происходит на жарком льду.
3: Ой, не хочу на это смотреть, если честно. Но было бы забавно, если бы после этого их отправили на скамейку для штрафников, но там два стула было вместо скамейки.
2: Лепились.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Реклама.
2: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Хороший разговор начинается с хорошего звука. Активируйте технологию Volte бесплатно на всех тарифах МТС. Чистый звук, быстрый дозвон – все для высокого качества связи во время звонка. Подключайте Volte, пусть все разговоры будут хорошими. Подробнее на mts.ru.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: 3.11, а трейдин с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машин. Машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
9: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в «Джили Автомир».
10: Не оферта. Подробности официального дилера «Джили Автомир» по телефону +7 342 26 26 или в отделе продаж «Джили Автомир». Продавцов-консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцевая, 4Б.
11: Катапульта.
12: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Система комфорта» компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. Ну а на дорогах города вроде небольшое количество пробок, всего 4 балла, но есть значительные затруднения, и они касаются сейчас выезда со стороны Березовского. На Березовском тракте пробка от улицы Пушкина. Это в Березовском, напомню. И в направлении ЕКАДа там сейчас затруднено движение. Есть еще одно ДТП, которое до сих пор затрудняет движение. Это на Кольцовском тракте, не доезжая до Базового. Также сейчас из-за ДТП затруднено движение еще на одной улице. Это улица Репина. Там ДТП случилось перед Зоологической. Пробка серьезная, причем и после этой аварии тоже продолжается затруднение в движении. И еще одно затруднение, которое никак не уходит, это Суходольская улица. Там затруднен проезд от Хрустальногорской в направлении как раз-таки Широкой речки. То есть не выезд с Широкой речки, а наоборот заезд. В центре города что у нас происходит? У нас происходит то, что на Московской сейчас очень большая пробка на Ленина в направлении Челюскин. Также страдает у нас и Репина от Верхоисетского бульвара до улиц Попова. Затруднено движение еще в центре города. Это уже улица Ленина. Там огромнейшая пробка. Она растянулась от улицы Шейкмана и заканчивается только после Банковского переулка. Почему пробка, непонятно. Вроде без аварий. Ну и, конечно, Восточная. Восточная страдает. Там большая пробка перед улицы Ленина в направлении Малышева и от Ленина в направлении Первомайской тоже затруднен проезд. И вот еще одно ДТП, которое случилось на Ленина перед улицей Генеральской, это в направлении Восточной, но пока пробка там не особо серьезная. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: А это катапульта. Модное в городе утреннее шоу.
1: Катапульта.
0: Со стороны может показаться, что у ребят едет крыша. Но это не так. Просто в этом году их забыли привить.
2: Это
3: доброе утро.
4: Непривитая катапульта с вами, да.
3: 9:40 в Екатеринбурге.
4: Прямо сейчас заходите на сайт pilotfm.ru. Безопасный сайт, если что, там есть раздел веб-камера. Мы вам уже показываем картинку, а точнее две картинки, в которые зашифровали словосочетание. Задача ваша простая. Дозвониться в эфир по номеру 237-104, назвать нам это словосочетание, и тогда приз ваш.
2: Боже, ну как живописно.
3: Да, от нашего спонсора будет приз. Это ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский. Есть звонок у нас. Привет, алло.
4: Алло, привет.
3: Привет, алло. Кто на связи?
5: Алло, доброе утро.
3: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Екатерина.
3: Катенька, Катя, что ты видишь?
5: Я вижу зимний пейзаж и пакет. Я предполагаю, что это зимний пакет.
4: Да, да ты наша умница, молодец.
2: Конечно, при покупке автомобиля в АЦ «Восток» зимний пакет опций, не просто зимний пакет, именно опций, идут в подарок. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь свой подарок. Это набор инструментов от автоцентра «Восток» Березовский.
3: Тебе пригодится или твоему любимому.
5: Спасибо большое.
3: Сейчас трубочку не клади, Катя. Кричи «катапульта».
4: 3-4.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Зайчик, купи чинганчик.
9: Что? Лена, какой еще чинганчик?
8: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
10: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
9: Березовский, так рядом же, поехали!
10: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала, 380-8686.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
14: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
15: Хороший разговор начинается с хорошего звука. Активируйте технологию Volte бесплатно на всех тарифах МТС. Чистый звук, быстрый дозвон, все для высокого качества связи во время звонка. Подключайте Volte, пусть все разговоры будут хорошими. Подробнее на mts.ru.
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
18: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
19: Знаете, что делает дом по-настоящему вашим? Правильный цвет стен. В салоне «Все краски здесь» мы подбираем оттенки, которые дарят гармонию. Краски «Дюфа Хоум» сделают дом уютным, а декоративные штукатурки «Дюфа Креатив» добавят интерьеру стили и фактуры. Приходите за качеством и профессиональным советом в салон «Все краски здесь». Мы находимся в интерьерном центре «Уют Холл».

0: владельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
0: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал, Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
5: Где?

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Папа!

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Доброе утро. Поставки российского дизеля в США могут начать в ближайшие дни. Вопрос сейчас активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда же американская сторона выдала необходимые разрешения на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллиона тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях. Как правило, это направление в области информтехнологий, сказал министр Валерий Фальков. В Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации, связанной с переувлажнением почвы в полях. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер. Режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай. Несмотря на отмену режима ЧС, работа будет продолжена. Собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии, подчеркнул Денис Паслер. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. В этом году был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. Все работы завершены в полном объеме. Более 45 тысяч тюльпанов распустятся в Екатеринбурге весной. Луковицы цветов посадили осенью. Всего с начала года в Екатеринбурге тюльпанами оформили 36 тысяч квадратных метров цветников. Россияне переходят на искусственную красную икру. Производство заменителей выросло почти на 29%, а выпуск настоящей лососевой икры сократился почти на 70%, пишет «Коммерсант». Доллар 83,95, евро 93,92.
2: Информация на правах рекламы.
3: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
4: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
5: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
6: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
7: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
8: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
9: И снова скоро зима.
10: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 13-15.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
15: Информация на правах рекламы.
16: Артём, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
18: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге, 15 октября. На улице пасмурно, но сегодня точно будет солнце и ближайшие 4 дня. Мы не устаем об этом говорить, что последние деньки вот этого бабьего лета...
1: Мы прям призываем, да, приманиваем, да, это солнце, чтобы оно уже появилось. А то что-то как-то вот с такой пасмурной погодой настроение нерабочее.
0: Что, не улыбается
1: вообще
0: никак?
1: Нет, спать хочется и кушать.
0: Но вообще радиопилоты клиника Нетив проводят фотоконкурсы на тему улыбания. Улыбайтесь, не стесняйтесь.
2: Поводов вообще куча просто. Конечно. Даже просто хорошая погода. Так что до 15:00 16 октября присылайте свои фотографии с вашими улыбками, улыбками ваших друзей, ваших близких.
0: Завтрашний день это,
2: да,
0: последний.
2: Да-да-да. И в прямом эфире ребята в навигаторе выберут победителя, который получит сертификат на 3000 рублей в клинику Нетив. Улыбка будет не как-то оцениваться. Это будет с помощью рандомайзера у нас,
0: конечно,
2: всегда так. И партнер проекта — современная стоматология на Азина 31, ООО «Клиника Native Dental».
0: Все это на сайте pilotfm.ru. Именно туда нужно фотографии и
2: подгружайте,
0: загружать.
2: Да,
1: там раздел так и называется, про улыбку. Тут, наверное, новость для любителей, как сказать, неуместных шуток. Многие же из нас, да, я уверен, что все переводят.

0: катапульта.
1: Друзья, ну я не знаю, что они туда кладут. Отрыв фляги произошел, какая вкуснятина.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Да.
4: Оторвало, да.
5: Вкуснятина та еще.
3: 10:37 в Екатеринбурге.
5: И прямо сейчас дозванивайтесь к нам по номеру 237-104. Интересный вопрос для вас приготовили. Три варианта ответа. Правильно ответите, приз ваш.
3: Спонсор нашего конкурса «Аоптиз» и фабрика «Рефтинская». И мы ждем звонок. Будем задавать
4: вкусные вопросы.
3: Да. Да. Про курочку. Про курочку. Вкусненькую, да. Есть звонок. Привет, алло.
5: Привет, как зовут?
6: Алло, привет.
3: Как тебя зовут?
6: Стас.
3: Стас, любишь курицу?
6: Ну, нормально отношусь.
4: Нормально.
3: Значит, смотри,
4: да. Вопрос тебе такой. Как французы называют два небольших деликатесных кусочка курицы на спинке? Так, ну, три варианта.
3: Я просто так зависла немножко, представляю вот эти кусочки, да.
4: Я просто, у меня французы больше с лягушками.
5: Вы не позавтракали, что ли, девочки?
3: Так, ладно, давай, три варианта. Глупец оставляет, умный забирает, жадина прячет.
4: Ну, это вообще, конечно, никак. Курица, в общем, две кусочка курочки на спинке. Вот так.
5: Ну, это с французского, я так понимаю, дословно как-то переводится.
3: Ну.
6: Ну, тут только пальцем в небо, глупец оставляет.
3: Глупец оставляет?
4: Да. Да, это вот французы,
3: да,
4: такие, чё, они,
3: да,
4: вообще... Ну,
3: да,
4: интересно. Да. Попробовать такое и не быть глупцом. В этом году Рефтинской птицефабрике 45 лет. И Рефтинская гордится уральскими корнями, любит свой регион. Поэтому ты сегодня, Стас, получаешь сертификат на путешествие по Уралу.
5: Молодец,
3: поздравляем
5: Стас,
3: тебя, да?
5: Порадовал себя.
6: Прекрасно,
5: трубку не клади, конечно же, за эфиром все расскажем. Ну, из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта!
2: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Мам, мне кажется, Рефтинским в холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
9: Мы же их только вчера спасали.
10: А мы готовы спасать их каждый день.
8: И побольше, герои мои.
10: Пельмени рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
2: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
2: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907-0+.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем в «Докер». «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
12: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:53 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету провести проверку и выяснить, почему коммунальные тарифы в разных регионах растут неравномерно, передает РИА. В Свердловской области на АЗС крупных нефтяных компаний продажи топлива идут на обычном уровне. Паники и повышенного спроса нет. Ситуацию с бензином региональные власти обсудили накануне на специальном совещании. В этом году при грантовой поддержке федерального центра будет создан первый в Свердловской области центр развития промышленной робототехники на базе компании «Уралтехмаркет». Сейчас в России 8 таких центров, еще 13, включая уральские, появятся до конца года. Создание центра позволит увеличить плотность роботизации и повысить производительность уральских предприятий, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Сегодня в Свердловском областном суде начнут судить участников банды, которая похищала подростков в Каменске-Уральском. Детей избивали, у них вымогали деньги, грабили их, кого-то увозили мучить на автомойку. Всего в уголовном деле 15 потерпевших, а обвинения предъявили 17 жителям Каменска-Уральского. Правда, перед судом предстанут лишь 8 человек, передает Е1. Лауреатом литературной премии Владислава Крапивина в номинации «Выбор профессионального жюри» стала свердловская писательница Евгения Сургутского за произведение «Птицы без крыльев». Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах. Но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Доллар 83.87, евро 93.77.
2: Информация на правах рекламы.
3: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
4: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
3: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
5: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru, город Екатеринбург.
7: Это лето не вернуть уже.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООСЗ «Проспект 1 Южный». Синоптики сегодня пообещали переменную облачность и без осадков, да еще и ветер южный. Температура воздуха днем плюс 13-15.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
12: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
11: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
8: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Скажу.
2: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
14: Хочется сказать, чтобы погода не подвела, чтобы эти два дня, а еще
0: два,
14: и выходные,
0: четыре вообще-то.
14: Да, были прям ударные, потому что обещают там до плюс 17.
0: Да,
14: кто не успел,
0: да, да,
14: отгулять свои осенние наряды, успевайте.
15: Да, а что скоро перейдем в зимние. А сегодня международный день сельских женщин. У нас же немножечко всегда вот это вот...
14: Деревня. Да, сразу вспоминаю, типа, можно девушку вывести из деревни на деревню, да, с девушкой,
15: ну,
14: нельзя.
15: Да. А тем временем вот по народному-то календарю,
14: ну,
15: Куприяны Устинья считалось днем очищения от наваждений.
14: Угу.
15: И, значит, девушки на Куприяна собирались на вечерки.
14: Так-так-так.
15: Но не играли и не веселились, а занимались рукоделием. А за работой пели грустные песни. Можно сегодня петь, например, Вячеслава Бутусова
14: теперь
15: песни.
14: Теперь он пьяный по твоей вине.
15: Потому что у Вячеслава Бутусова сегодня день рождения, мы его поздравляем.
14: Интересно, как он его отмечает? Стоит, наверное, на краю звездопада.
15: Одинокая птица. Вот это, знаешь, вот затянуть вот это такое.
14: Мои знания песен Бутусова заканчиваются на одиноком путнике. Вот и все.
0: Ну, а мы всем желаем здоровья. 3-4.
16: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио «Пилот».

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Реклама.

0: сайт колесавалом.ру.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Знаете, что делает дом по-настоящему вашим? Правильный цвет стен. В салоне «Все краски здесь» мы подбираем оттенки, которые дарят гармонию. Краски «Дюфа Хоум» сделают дом уютным, а декоративные штукатурки «Дюфа Креатив» добавят интерьеру стили и фактуры. Приходите за качеством и профессиональным советом в салон «Все краски здесь». Мы находимся в интерьерном центре «Уют Холл».
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
8: Пап, ты мне?
7: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
8: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
7: Нет, сынок. Это нам с мамой.
9: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
10: УСЗ «Астра» Капрайт. На сайте nas.com.rf. Продажа по 2014-му. За рекламу нет.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных.

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
5: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
4: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
5: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось. Просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Высший пилотаж.

0: 11.30 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах города. Спонсор проверки ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал», производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. Давайте смотреть, что, где, как у нас происходит с пробками, где пробок больше, где меньше. 3 балла. Есть затруднения на Бакинских комиссаров. Вот показывает нам небольшую пробку в районе Кировградской, и в остальном вы удивитесь, но таких крупных затруднений нет. Вот разве что на Малышево небольшая пробка со стороны ЖБИ от Комсомольской до Гагарина придется постоять. И на Восточной небольшая пробка от Первомайской до Малышева. В центре в остальном можно проехать спокойно. Вот буквально сейчас появилась информация о ДТП, которое произошло на кольце около Высоцкого, Карла Липнихта, Малышева. Столкнулись два автомобиля. Там тоже может возникнуть небольшая пробка в ближайшее время. В остальном тихо, спокойно. Успевайте добираться на работу по делам. Конечно же, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. «Септик Урал». Раз и навсегда.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: этого достаточно.
1: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронная 41, район Вторчермет.
2: «Пилот FM».
3: Реклама.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-865-81-15-330.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 15+. При поддержке русской медной компании.
5: Уникальный.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Высший пилотаж. Актуальный микс.

0: Радиопилот на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждается как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times. Автобус столкнулся с грузовиком на Березовском тракте. Сегодня утром водитель фуры выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автобусу. В салоне было 25 пассажиров, восьмерых осматривают медики, пишет Уралинформбюро. В этом году все подрядчики, занятые на уборке Екатеринбурга и работающие плохо, будут лишаться контракта не только в этом сезоне, но и в следующих. Их будут заносить в реестр недобросовестных исполнителей, сказал Е1 замглавы города Александр Толкачев. С гололедом будут бороться, как раньше, рассыпать реагенты, щебень, песок и убирать наледь. По словам Толкачева, сейчас нужен принципиально иной подход к содержанию городской территории. Пока каждый район сам организует большинство процессов, но над этим будут работать. В Екатеринбурге определились 12 финалисток фестиваля будущих мам. Конкурсантки читали стихи, готовили стендап-выступления, а также танцевали. Финалистки продолжат подготовку к главному событию фестиваля. Оно состоится 27 ноября в ЦК «Урал». Вячеслав Бутусов отмечает юбилей легендарному рокеру 65. Юбиляр проводит масштабный гастрольный тур. В конце ноября его концерты состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, пишет «Сигнал». Объединенные Арабские Эмираты возглавили рейтинг стран с самыми сильными паспортами. Россия заняла в рейтинге 40-е место, Казахстан – 57-е, Армения – 64-е, Афганистан оказался в самом конце списка. Согласно методологии платформы «Паспорт Индекс», рейтинг формируется на основе общего показателя мобильности паспорта. Он учитывает не только возможность путешествовать без визы, но и доступность других упрощенных режимов въезда. Доллар 83,95, евро 93,92.
4: Информация на правах рекламы.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
7: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
8: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
9: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
10: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
11: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 11, плюс 13.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Артём, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
18: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104 FM.
6: Дневной драйв на радио Пилот.
7: Дневной драйв на радио Пилот представляет ИП Тугушев Мунир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 15 октября. За окном пока прохладная, пасмурная погода, но вроде бы как в ближайшие дни обещают солнечную погоду, без осадков, до плюс 17. Очень ждем. Очень хотим, чтобы тепло задержалось у нас в городе как можно дольше. Ну а здесь на Радиопилот не задерживается, а только начинается дневной драйв. Будем отрываться с 12 до 16 под классную музыку. В этом часе, я считаю, идеальный танцевальный плейлист. Леди Гага, Анечка Асти, Бон Джови, Дэвид Гетта, Шакира, Майли Сайрус. И это все в ближайшие полчаса. Но красота. Кроме того, послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу. Ну и напоминаю, что не только утреннее шоу у нас отправляется на выездные эфиры, а вот конкретно «Навигатор» вечернее шоу 21 октября с 16 до 20 проведет эфир в шоуруме Уют-холла. Все краски здесь. Буквально вот через пару домов от нас, в самом центре города. Можно по дороге домой заскочить, можно посмотреть трансляцию на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте. Радио Пилот тоже все будет доступно. А партнер проекта ИП Каргина Ирина Степановна. Салон «Все краски» здесь. Ну что, немножко отдохнули, перевели дух, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир, Каюмович. ОГРН, НП 321-665-8000-67-648.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053. В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.

0: Ру. Окит, Екатеринбург. Угарин 108-667-7008-907. 0+.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
2: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
1: И все это за 1 900 000 рублей. Кукнуться можно!
2: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: Дневной драйв на «Радио Пилот».

Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурс и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Все верно, выигрывает тот, кто слушает радиопилот. Вот вам фанфары в подтверждение. 12.18 в Екатеринбурге. И прямо сейчас принимаем в прямой эфир ваши звонки по номеру 237-104. Приготовили для вас вкусные призы, а вкусный вопрос опять-таки и вкусные три варианта ответа. Кто правильно ответит, приз получит. А спонсор конкурса ОВК «Эксперт», фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А. 237-104, линия свободна. Вопрос, кстати, очень простой и очень вкусный. Варианты еще проще. Алло, привет.
3: Привет.
2: Как тебя зовут?
3: Татьяна.
2: Так, перейдем сразу к вопросу. Будет он связан с едой, как я уже сказал, и с ярмаркой. А вопрос звучит так. Как в 19 веке на русских ярмарках называли торговые ряды с готовой горячей едой? А варианты ответа. Вариант 1 – хомячные ряды. Вариант 2 – обжорные ряды. Или вариант 3 – пирожковые ряды. Но мне кажется, это известный факт.
3: Обжорные ряды.
2: Обжорные ряды. Да, это правильный ответ. Молодец, справилась легко и быстро. Поздравляю, получаешь призы от нашего спонсора. Трубку не клади. А в эфире, за эфиром, точнее, расскажу тебе, как приз получить. Ну, а всем слушателям напоминаю, что с 14 по 18 октября с 11 до 20 в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А пройдет фестиваль мастеров «Иван да Марья. Вход свободный». А в это же время завтра разыграем еще один комплект призов, так что слушайте «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
4: Реклама. Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
5: Только в этом

0: Джетур Дешанг. Сельгоровская, 22. Джетур.
1: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
2: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
8: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Самолетная, 47-0015533.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Тут просто тоже такая забавная ситуация произошла. В «Пятерочке» в одном из магазинов кассы самообслуживания приняла собачку за выпечку.
4: Это так мило. Сладкая булочка.
3: Да, песик такой хорошенький. Ну, вот эти вот
4: ну, маленькие карманные собачки. То и терьер, по-моему, там был.
3: Умная касса решила, что это тоже продается. И просто распознала прямо эту собачку в тележке. Вывела ее фотографию на экран. И вот там выпечка. Действительно похоже на такую, как бы.
4: Причем он обычно же считывает вот как раз вот эти вот QR-код, что-то еще, штрих-код. Ну, с собакой, конечно, забавная ситуация. Я тоже посмеялся, знакомым рассказал. Обиднее будет, когда ты сам подходишь, а тебя как контрацептив распознает эта касса.
3: Свинину.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
3: У меня сын в первый класс пошел.
4: Да, а моя дочь соревнование по дзюдо выиграла.
3: У нас с женой годовщина.
4: А мы третьего кота завели.
3: Большие победы, маленькие радости и неожиданные события. Расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот ВКонтакте».
4: В пятницу в прямом эфире определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Повод есть. Осталось выбрать ресторан.
5: Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на Металлургов 67.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В «Автобан» на Металлургов. Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
9: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
10: Мы же их только вчера спасали.
11: А мы готовы спасать их каждый день.
9: И побольше, герои мои.
12: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
13: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
15: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
16: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
17: Лим-Попо. Позитив не за горами.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
19: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: образование.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидки действуют до 31 октября этого года.
4: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Миша, возьми еще эти коробки.
6: Они уже не входят ко мне в машину.
7: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
5: Ну, Миша!
7: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Еще один музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Поставки российского дизеля в Америку могут начаться в ближайшие дни. Вопрос активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября в телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда же американская сторона выдала необходимое разрешение на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. Автобус столкнулся с грузовиком под Екатеринбургом. ДТП произошло сегодня утром в Березовском. Пассажирский ПАЗ 112 маршрута столкнулся с грузовиком МАН с полуприцепом. Водитель фуры выезжал с прилегающей территории, намереваясь повернуть налево, и не уступил дорогу маршрутке, сообщает облгаи. Автобус выполнял рейс по маршруту Екатеринбург-Березовский. В салоне было 25 пассажиров. Восьмерых осматривают медики, сообщает Раундформбюро. В областном суде сегодня начался суд над бандой с Каменской автомойки. Заседание разрешили оставить открытым, пишет Ядин. Фигуранты пришли в масках, никто не хочет показывать лицо. На скамье подсудимых 8 человек, по версии следствия. Они истязали, похищали и вымогали деньги у 15 жертв, в том числе подростков. Банду прикрывал бывший гаишник Всеволод Чемезов. Он же занимался запугиванием и помогал предполагаемому главарю банды Александру Лачугину скрываться от силовиков, пишет Е1. Больше половины россиян воспринимают командировку как отдых от бытовых забот и предпочитают поездку в одиночестве. Так ответили 53% участников опроса, на который ссылается газета «Ру». Жену или мужа хотели бы взять с собой в командировку 17% респондентов. Еще 5% предпочли бы отправиться со второй половинкой и детьми. Друзей как сопровождение выбрал каждый пятый. Доллар 83,95, евро 93,92.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточедодом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль. Пилот FM.
10: Реклама.
11: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
12: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
11: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
16: Пап, ты мне?
15: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
16: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
15: Нет, сынок. Это нам с мамой.
17: Старое жилье оставьте детям.
18: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
19: УСЗ «Астра» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 2014 за рекламный эфир.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио «Пилот».
5: Всем, кто прямо сейчас на обеде, я, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю присоединиться к нашему музыкальному нон-стопу. Впереди на радио «Пилот» вас ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет ОЭЗ «Правобережный Новый Город».
6: Информация на правах рекламы.
7: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-13-86.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Нон-стоп.
1: Полчаса музыки нон-стоп.
9: Нон-стоп.
1: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Дневной драйв на радиопилот представляет ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.
1: Реклама.
2: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев Мнир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с

0: кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
1: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Ожидается похолодание. Снег.
3: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
4: Конечно, и зимой применение найдем.
3: Пить кофе, стуча зубами.
4: Елку поставим и снеговика слепим.
5: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
7: Как знал, что ты здесь?
8: А я же не говорил, в какой аптеку пошла.
7: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
9: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
7: Хорошая аптека. Фармленд.
10: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
12: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
13: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
14: Лим-Попо. Позитив не за горами.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
16: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-108-907-0+.
17: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
18: Мы же их только вчера спасали.
19: А мы готовы спасать их каждый день.
17: И побольше.
18: Герои мои.
20: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
21: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО Lucky Motors. Официальный дилерский центр Lucky Motors Хавейл Сити на Умельцев 2.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Non-stop. Полчаса музыки non-stop.

0: Радиопилот на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждалась как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, с таким предложением выступили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече в Майами с представителями ЕС, НАТО и Украины. Европейские дипломаты отклонили это предложение. Россияне застряли в Турции из-за потопа в Стамбуле. Наши туристы всю ночь провели в местном аэропорту. Некоторые ждут возвращения домой более 36 часов, пишет ТАСС. 14 октября в Стамбуле выпало более 200 миллиметров осадков на квадратный метр. Это рекорд. Дороги и переходы затоплены. В школах Стамбула сегодня отменили занятия. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до конца сегодняшнего дня. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем уже ниже плюс 10, а ночью небольшой минус. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей легендарному рокеру 65. Как пишет портал «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. В конце ноября его концерты состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 82-м году был записан первый магнитоальбом. Тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как Наутилус Помпилиус. Доллар 83.95, евро 93.92.
4: Информация на правах рекламы.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
7: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
8: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
9: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
10: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
11: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 11, плюс 13.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Артём, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
18: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Дневной драйв на радиопилот представляет ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

Начало третьего в Екатеринбурге. На календаре по-прежнему четверг, по-прежнему 15 октября. А у нас на 104 FM по-прежнему дневной драйв. Продолжаем отрываться под классную музыку. С вами это делаю я, Сергей Королев. И в ближайший час нам компанию составят Мадонна, Мартин Гаррикс, Оливер Хелденс, Биар Вульф, Майли Сайрус и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, напоминаю про нашу вкусную акцию, которую проводят совместно Радио Пилот и Автобан Импорт. Называется она «Повод есть». Знаем мы, что у каждого человека, у каждого нашего слушателя есть приятные и не только поводы для такого праздничного ужина. Это и день рождения, возможно, какая-то годовщина, возможно, и другие приятные события. Так вот, об этих событиях, об этих поводах мы просим написать вас в нашу группу ВКонтакте «Радио Пилот» в личные сообщения. Пишите, какой у вас есть в ближайшее время приятный повод для праздничного ужина. Расскажите нам все. Мы, конечно, самое интересное зачитаем в эфире, а уже завтра в прямом эфире «Радио Пилот» мы при помощи рандомайзера из всех участников определим случайного победителя, который получит, внимание, оплаченный ужин на двоих в любом ресторане нашего города Екатеринбурга. Ну, красота, успевайте, пишите, да, уже завтра утром подведем итоги. И, кстати, это будет не последние наши итоги, то есть итоги будут еще и на следующей неделе. Так что поводов много, обо всех пишите в нашу группу ВКонтакте «Радио Пилот». Ну, а партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс» — «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. Ну что, если вдруг что-то пропустили, есть вся подробная информация на сайте pilotfm.ru и в той самой группе «Радио Пилот». Ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, НП 321-665-8067-648.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и

0: Дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
1: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf. Подробности на gk-практика.ru.
2: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
3: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
9: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
10: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцевая, 4Б.
11: Еще есть шанс. В Бруснике есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на nash.dom.rf.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

радио. Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурс и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.19 в Екатеринбурге. Выигрывает тот, кто слушает Радиопилот. И прямо сейчас принимаем звонки на номер 237-104. Дозванивайтесь, линия свободна. Для вас приготовили один вопрос, три варианта ответа. Правильно ответите, и приз от спонсора ваш. А на секундочку разыгрываем набор инструментов от Автобан Черри Плюс. Ну и напомню, что спонсор нашего конкурса о Автобан Черри Плюс. Официальный дилер Теннет, Березовский тракт 11А. И вопрос будет тоже связан с автомобилями. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Матвей.
2: Матвей, знакомы тебе автомобили марки Черри?
3: Да, видел.
2: Видел?
3: На дорогах.
2: Это хорошо. Так вот вопрос. Какой хищник зашифрован в названии Черри Тига? Вариант 1 – ягуар. Вариант 2 – медведь. Или вариант 3 – тигр?
3: Ну, по названию как будто созвучно с тигром.
2: Да, все легко и просто. Ты был прав. Логика тебя, видимо, любит. Тигр и суффикс тиго, черри, переводят как удачливый, удачливый тигр. Все легко и просто. Тебя мы поздравляем. Сегодня ты наш удачливый тигр. Получаешь приз, набор инструментов. Трубку не клади. За эфиром расскажу, как приз получить. Ну, а всем остальным напоминаю, что завтра в это же время разыграем еще один комплект призов. Так что слушайте Радиопилот и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О, и

0: Казанский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Реклама. Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41, 16+.
7: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
8: Автомагазин «Римзона». Гурзувская, 44. Сайт «Римзона.ру».
9: ИП Дылгин Иван Владимирович. УКРН 315-665-800-079-240.
10: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам.
11: Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
12: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
13: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
12: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
14: ИП «Малина» Елена Сергеевна. УГРНП 308-667-119-219.
15: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
16: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
15: Это не ремонт, а праздник какой-то.
16: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Скидки действуют до 31 октября этого года.
18: Субтитры

0: все краски здесь.
1: Знаете, что делает дом по-настоящему вашим? Правильный цвет стен. В салоне «Все краски здесь» мы подбираем оттенки, которые дарят гармонию. Краски «Дюфа Хоум» сделают дом уютным, а декоративные штукатурки «Дюфа Креатив» добавят интерьеру стили и фактуры. Приходите за качеством и профессиональным советом в салон «Все краски здесь». Мы находимся в интерьерном центре «Уют Холл».
2: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
3: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
4: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
5: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
4: Так прикоснитесь к вашему зикру.
5: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
8: Дневной драйв

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
5: Мы же их только вчера спасали.
6: А мы готовы спасать их каждый день.
4: И побольше, герои мои.
7: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
8: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
10: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Клим. RCC и Karate Combat. 17 октября у ГМК-арена. Будущее начинается здесь.
11: 15+. При поддержке русской медной компании.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
13: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
14: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
13: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
14: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
13: Стоматология клиника Native. Екатеринбург, Азина 31.
15: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
17: От цены конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HS3.
18: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
19: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
20: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
21: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
20: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
21: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
22: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
23: «Одрил Групп». Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
24: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Еще один музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Цены на горбушу и киту в России к концу сентября выросли в два раза. К росту цен на красную рыбу привел низкий вылов тихоокеанских лососей в этом году, пишет «Интерфакс». Огромного судака выловил екатеринбургский рыбак из Исети в центре города, прямо на плотинке возле фонтанов. Рыба весит около 4 килограммов. Видео счастливого рыбака с трофеем есть на Е1. В Екатеринбурге ночью тушили миграционный отдел по Кировскому району на Уральской. Как пишет «Комсомолка», здание поджег подросток по заданию куратора. Небольшой пожар быстро потушили, официальных комментариев пока не было. В этом году при грантовой поддержке федерального центра будет создан первый в Свердловской области центр развития промышленной робототехники на базе компании «Уралтехмаркет». Создание центра позволит увеличить плотность роботизации и повысить производительность уральских предприятий, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник Виктор Поздняк покинул пост и перешел в региональное управление на должность замначальника по вопросам в сфере миграции, сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. Российский паспорт занял 40-е место в рейтинге самых сильных. Без визы по российскому паспорту можно заехать в 87 стран. На первом месте в рейтинге Арабские Эмираты, на последнем – Афганистан. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей легендарному рокеру 65. Как пишет портал «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. В конце ноября его концерты состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 82-м году был записан первый магнитоальбом. Тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как «Наутилус Помпилиус». Доллар 83,95, евро 93,92.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября. 30 ноября 2026 года. Подробности на синардевелопмент.ру, город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Завтра обещает нам еще один облачный день. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 11, плюс 13.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
13: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
12: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
14: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
17: Пап, ты мне?
16: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
17: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
16: Нет, сынок, это нам с мамой.
18: Старое жилье оставьте детям. О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Дневной драйв на Радиопилот представляет ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радиопилот продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. Еще целый час будем отрываться под классных исполнителей. Впереди у нас по курсу Тиеста, 21 Pilots, Джастин Бибер, Кэлвин Харрис и другие любимые исполнители. Кроме того, в половине часа, минут через 15-20, послушаем «Катапульту на вис», лучшие моменты утреннего шоу, и напоминаю, что буквально сутки у вас остались, чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе под названием «Улыбайтесь, не стесняйтесь». Радиопилот его проводит совместно с клиникой Native и до 15.00 16 октября включительно. Присылайте нам на сайт pilotfm.ru специальный конкурсный раздел фотографии с вашими улыбками. А уже завтра в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем победителя случайного при помощи рандомайзера. И этот победитель получит сертификат на 3000 рублей в клинику Native. Партнер проекта «Современная стоматология» на Азина 31. ООО «Клиника Native Дента». Всем удачи!

0: нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидки действуют до 31 октября этого года.
4: Как знал, что ты здесь?
5: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
4: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
6: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
4: Хорошая аптека. Фармленд.
7: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
10: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
11: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Самолетная, 47-001-5533.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
3: Не оферта. Подробности у официального дилера Geely Автомир по телефону плюс 7-342-2626 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу. Город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
4: Уникум. Уникум авто с пробегом.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале «Федерация» продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал «Федерация» у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
1: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
3: «Одрел Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Тут просто тоже такая забавная ситуация произошла. В «Пятерочке» в одном из магазинов кассы самообслуживания приняла собачку за выпечку.
4: Это так сладкая булочка.
3: Да, песик такой хорошенький. Ну, вот эти вот...
4: Ну, маленькие карманные собачки. То и терьер, по-моему, там был.
3: Умная касса решила, что это тоже продается. И просто распознала прямо эту собачку в тележке. Вывела ее фотографию на экран и вот там «выпечка». Действительно похоже на такую как бы.
4: Причем он обычно же считывает вот как раз вот эти вот QR-код, что-то еще, штрих-код. Ну, с собакой, конечно, забавная ситуация. Я тоже посмеялся, знакомым рассказал. Обиднее будет, когда ты сам подходишь, а тебя как контрацептив распознает эта касса.
3: Свинину.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
8: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
10: See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Реклама.
1: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Президентская набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. Украина 127-39-24-4741. 16+.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
7: Еще есть шанс. Брусники есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ИП «Манохина Вера Сергеевна». Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Рязанский нефтеперерабатывающий завод загорелся сегодня из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, регион подвергся массовой атаке БПЛА сегодня ночью и утром. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которой настаивал Белый дом, сообщает БФМ. Добавлю, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 166 украинских беспилотников. Это данные Минобороны. Ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильная. Объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Как сообщили в Департаменте информполитики, такая информация прозвучала на совещании в региональном правительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании приняли участие представители ТЭК и профильных ведомств. Объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым. Ажиотажного спроса нет. Школу номер 74 на Крауля в Екатеринбурге закроют на капремонт. Здание построено еще в 1953 году. Здесь учились дети работников Верхосядского завода. Родители учеников уже начали переживать, как будут учиться их дети. Точных сроков работ пока не называют. Как выяснил портал Е1, работы планируют начать в 2028 году и закончить примерно через год. На это выделят деньги из федерального бюджета, рассказали в городском департаменте образования. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам, в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 239 тысяч. Доллар 83,95, евро 93,92.
4: Информация на правах рекламы.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
7: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
8: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
9: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
10: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
11: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 11, плюс 13.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
17: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго дня всем, кто взял в попутчики радиопилот в Екатеринбурге. 3:05, и это, конечно же, значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: Навигатор уже вовсю вещает для вас в интернете. Подключайтесь к онлайн-HD-видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте.
3: Беда пришла, откуда не ждали. Птицы разучились петь, и самки их больше не хотят.
0: О, нет!
2: А кого хотят самки тогда?
3: Тех, кто поют, соответственно. 4 вида из 10 птиц, видов, вернее, да, учатся петь у родителей, у старших соседей. Но из-за вырубки лесов и климата популяции сокращаются, учить молодняк некому. И птенцы поют мимо нот или повторяют за чужими видами, а самке нужна сложная, чистая песня, да, на местном диалекте. Это очень обязательно.
2: Тут учителей не поддерживают.
3: Да, кстати. В общем, в Аргентине с этой проблемой решили бороться, провели эксперимент физики, воссоздали нейросетью песню воробьев из 60-х.
2: Это что-то типа джаза?
3: Да-да-да, скорее всего. И через 3 месяца один воробей начал напевать ее куски и передавать другим. Но записи без живого общения, ну, работают все равно плохо, поэтому хотят сделать иишку для вот воробья.
0: Для обучения?
3: Да-да-да.
0: Жесть какая-то. Может быть, просто... Может быть, дело не в этом. Может быть, дело в том, что молодняк исследует новые жанры, типа они птичьи рэперы.
3: У них гаражные потом концерты будут эти дурацкие.
2: Надо ждать, когда появится фабрика звезд у них. Там, я думаю, они все-таки вернутся в нужную...
3: И самки снова их захотят.
0: Ой, да. Им нужен воробьиный Стас Михайлов.
2: Такой белогрудый.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что там 3 балла, особо переживать не стоит. Небольшие заторчики все равно, конечно, имеются на Ленина от Луначарского до Хохрякова. На Куйбышево тоже стоит упоминание, пробочка от Белинского до Восточной. На Бакинских комиссаров уже собирается что-то неприятное от Кировградской до улицы 22-го партсъезда. Но и немного нужно потерпеть на объездной от Громова до Амундсена.
3: Если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: 69. Звони 253-0053.
1: Хороший разговор начинается с хорошего звука. Активируйте технологию Volte бесплатно на всех тарифах МТС. Чистый звук, быстрый дозвон, все для высокого качества связи во время звонка. Подключайте Volte, пусть все разговоры будут хорошими. Подробнее на mts.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В

0: все краски здесь.
1: Знаете, что делает дом по-настоящему вашим? Правильный цвет стен. В салоне «Все краски здесь» мы подбираем оттенки, которые дарят гармонию. Краски «Дюфа Хоум» сделают дом уютным, а декоративные штукатурки «Дюфа Креатив» добавят интерьеру стили и фактуры. Приходите за качеством и профессиональным советом в салон «Все краски здесь». Мы находимся в интерьерном центре «Уют Холл».
2: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ой,
1: в карте, где есть закрытые области, в которые вы можете попасть чуть позже, когда получите возможность сломать какую-то преграду или что-то там открыть и так далее, и так далее.
0: Выглядит красиво, мне прям нравится.
1: Да, действительно, в своей вот этой вот в рамках стилистики. Да. Там смесь, там есть нарисованные объекты и 3D-шные, но выглядит все очень гармонично. Понятное дело, что уже, слава богу, хоть тут выяснили, что Кастельвания почему-то не работает в 3D-пространстве. Вот была подающая надежды, где еще Коджима, по-моему, ее делал, от третьего лица был слэшер, как Devil May Cry.
2: Был прикольный порт, но чисто на движке Дума сделанный от первого лица, где можно было хлестать.

0: забавно.
1: Ну вот, а здесь прям возвращаемся к истокам. История простая. Значит, пишут, кстати, персонажу, которого многие могут знать, кто вообще интересуется по аниме, Кастельвания.
2: Тревор Бельмонт.
1: Тревор Бельмонт. Yes. Тут ему пишут письмо из Парижа, мол, нечисть всякая, знаете ли, заполонила.
0: Кнут еще не потерялся.
1: Да. Говорят, приди, пожалуйста, помоги. И он, конечно же, отправляет свою дочь. Да, здесь в этой игре главная героиня, дочь того самого Тревора, Роза Бельмонт. Ну и понятное дело, что сильно вникать в сюжет не приходится, когда мы говорим про игру в жанре метроидвания. Это все еще более упрощенный жанр.
0: Опять Дракула будет, нет?
1: Да там нет, на этот раз какая-то другая фигня, потому что все-таки, видимо, они поняли, что, ну, знаете, уже цать частей сделано, и сколько можно одного и того же типа убивать. Он там должен в конце уже, как последний босс, просто сидеть, плакать, такой, да хватит! Я уже никого не хочу убивать. Я просто
0: раздракуленный сидит весь.
1: В остальном же, ну, классика жанра абсолютная. Есть немножко элемента прокачки, разное оружие, разные способности по мере прохождения вам будут открываться. Но на, вот так сказать, базовом уровне это старая, добрая, консольная, еще можно сказать, мочилова всякой нечисти.
0: Без кооператива?
1: Без кооператива, да. Но здесь он как будто, наверное...
0: Не знаю, на Соньке в тенале одной части же был.
1: Да, а помнишь, как мы пытались играть, и там микроэкраны, они, ну, прям там крошечные.
0: Потому что карта очень глобальная.
1: Да, но вот здесь та же фигня, поэтому, ну, тяжело действительно играть, хотя онлайн-режим, в принципе-то, могли бы добавить. Тем не менее, даже как одиночка играется очень приятно, отсылает к оригинальным частям Кастельвании, конечно же, где не нужно лишний раз нам заморачиваться, просто ходишь, кнутом хлещешь, чисто БДСМщица гоняет своих субмиссивов туда-сюда. Поэтому, если вам нравится Кастельвания, вообще в целом вот эта вот атмосфера противодракуловости, скажем так, то тогда определенно стоит внесение в вашу игровую библиотеку, заходить на игровые площадки, качайте Кастельвания Бельмонтс Кёрс, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
2: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
1: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
2: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
1: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург. Азина 31. Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Знаете, что делает дом по-настоящему вашим? Правильный цвет стен. В салоне «Все краски здесь» мы подбираем оттенки, которые дарят гармонию. Краски «Дюфа Хоум» сделают дом уютным, а декоративные штукатурки «Дюфа Креатив» добавят интерьеру стили и фактуры. Приходите за качеством и профессиональным советом в салон «Все краски здесь». Мы находимся в интерьерном центре «Уют Холл».

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
7: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
8: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104. В Екатеринбурге 16:46, а с вами навигатор.
1: Любители подарков, делайте приемнички погромче. Продолжается акция «Повод есть», которую проводит радиопилот «Автобан Импорт». У каждого человека есть повод для праздничного ужина. Это может быть день рождения, какие-то успехи, а может быть даже какая-то история вообще абсолютно не связанная. Но на самом деле поводов может быть много, и мы ждем от вас ваших историй, повода для праздника в личных сообщениях группы «Радиопилот ВКонтакте». В пятницу в прямом эфире «Радиопилот» с помощью рандомайзера определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт», импорт на металлургов 67, более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: У меня новость для вас 18+. Она даже, ну такая, мы вроде как к ним привыкли уже, но какая-то она грустная все равно. Мужчина из Подмосковья закрутил гайку на свой пенис. Значит, отмечал день рождения с друзьями.
0: А как иначе отметить?
2: Да, да, согласна. Вот на следующий
1: чтоб
2: день
1: не
2: проснулся.
1: Забыть, сделал пометку.
2: Да.
1: Завязал узелок.
2: Короче, проснулся, вот уже в ловушке, снять сам не смог.
1: Резьбы не оказалось.
2: Резьбы не оказалось, да. Вот, пришлось скорую вызывать. Он вообще не помнил, как это произошло, почему это случилось. Гайка там провела 12 часов. То есть последствия могли быть серьезнейшими.
1: Но мастер на час все решил.
2: У медиков все получилось. То есть они распилили гайку, достали, там функции орган сохранил, все в порядке.
0: Мне почему-то всегда кажется, что первый этап перед подобными вот случаями — это лампочка во рту. Это просто...
1: Это прелюдия.
0: Да, человеческое любопытство. Я не могу не вспомнить анекдот просто на эту тему, когда мужик говорит: «Доктор, ну вы же знаете, как говорится, на ловца и зверь бежит». Он отвечает: «Ну слушайте, огурец у вас в заднице это все еще не объясняет». Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: 4 навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на радио «Пилот».
5: Добрый день. При отражении атаки на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани были уничтожены 4 ракеты «Фламинго» и почти 70 беспилотников, уточнили в Минобороны России. При падении обломков дронов на территории НПЗ произошло возгорание. Об этом же ранее сообщил и глава Рязанской области Павел Малков, а также о повреждениях склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб оценивается. Это была вторая попытка атаки на рязанский НПЗ за 2 дня. Отмечает РБК. Между тем, в соседнем Пермском крае сегодня ввели режим ракетной опасности. Это 4-й случай, когда такую угрозу объявили в регионе в середине дня. Тем временем в Оренбургской области отменили ракетную опасность, пишет Е1. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки, сообщил агентство РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений из-за гриппа. Между тем, вакцинация от гриппа в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начнется завтра. В 3 часа дня начнет работу мобильный пункт вакцинации напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода. В прошлом году пункт вакцинации в «Гринвиче» работал с 10 октября, напоминает «Новый день». Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращение Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар 83,95, евро 93 рубля 92 копейки.
6: Информация на правах рекламы.
7: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
8: А теперь мы живем в Новокольцовском.
7: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
9: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
10: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Проспект Первый Южный».
11: Ну все, у нас опять лето. Завтра на термометре днем будет до плюс 16, утром плюс 12, вечером плюс 14. Никакого дождя все еще по прогнозам не ожидается. Небо преимущественно облачное, а в районе 3 часов дня вообще обещают ясную погоду. Ну и ветер тоже особо мешать не должен. Подует слабый западный 1-3 метра в секунду.
12: Надеюсь, суббота будет так же, потому что это все-таки трудовой и рабочий
11: субботу
12: день.
11: Субботу солнышко обещают вообще.
12: Ну, ладно тогда.
2: Мне нравится, что Эдик разрешил.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
15: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
16: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
15: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
17: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
19: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
9: Пап, ты мне?
19: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
9: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
19: Нет, сынок. Это нам с мамой.
10: Старое жилье оставьте детям.
12: О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
8: УСЗ «Астра Капрайт». Декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 2014 мая. За рекламу не хэт.
18: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Atlantic Pro ты поскорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 6:03 и, естественно, в эфире вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: Отдельное приветствие тем, кто смотрит нас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilot.fm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: В соцсетях новый тренд. Набирает популярность средневековый режим сна.
0: Че?
3: Люди встают в 1:30 ночи ради свободного времени. В общем, ночь делят на 2 отрезка, по идее, в промежутке занимаются делами. Ссылаются на историю, мол, в куче древних текстов на разных языках упоминаются первые и второй ночные сны. После заката люди ложились спать, просыпались около полуночи, занимались там делишками своими, а потом засыпали до утра. И вот одна девчонка месяц по такому графику жила, ложилась около 9 вечера, потом вот в 1:00 вставала, и она там читала стихи, писала письма, вела дневник, занималась творчеством всяким разным, потом снова ложилась до 8 утра и говорит, эти несколько часов ночью были прям чудесные. Она утром просыпалась с ощущением спокойного какого-то удовлетворения, что вот она уже что-то сделала.
2: Надо, смотря в какую фазу сна проснуться.
3: Ну, наверное, да. Но от хронической усталости она избавиться не смогла, думала, что получится. Ну и специалисты по сну вообще относятся к таким экспериментам очень осторожно. Говорят, что не надо себе навязывать сегментированный сон, вот, особенно если за него сокращается общее время сна.
0: Слушайте, раньше исторически люди такое делали. Вряд ли по приколу. Скорее всего, потому что, типа, если ты не сдашь урожай, тебя плетями забьют.
3: Ну,
0: ты такой, ну, мне хотя бы ночью немножечко подпахать, а то не успел.
2: Есть же всякие системы. Кто-то спит там по 30 минут, потом микроснами какими-то там, что-то еще. Но мне кажется, все они, ну, разбиваются реальность.
3: Когда
2: хочется подавить харю часов 8.
0: На самом деле, нет, я не буду говорить, даже типа, я практиковал сегментированный сон, а я пытался подобную фигню твою, когда мне нужно что-то сделать, но я понимаю, что вечером у меня нету ресурса, меня рубит прям. Я такой, ну сейчас, я посплю несколько часов, потом вот ночью встану, что-то поделаю.
2: Я разберу письма, напишу стихи.
0: Ну вот, и в итоге, на самом деле, вот эти несколько часов, когда ты ночью встаешь и пытаешься что-то делать, ты супер непродуктивный, потому что это вообще не рабочее состояние организма. Абсолютно. И скорее всего, если еще это какая-то работа, которая требует сосредоточения, придется переделать на следующий день, потому что, говорю, мозг не работает в этом состоянии нормально.
3: Потом еще можно не уснуть ведь.
2: Может,
3: на самом
2: он работает
3: деле, второй
2: просто
3: раз.
2: В средневековом режиме. Совсем понимаю. Надо часы подвести.
0: Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Сибирский тракт стоит от Буторина до переулка Активистов. На Турбинной затор от Учителей до проспекта Космонавтов. Встряли на Долорес и Барури и Верхесецком бульваре, а еще и Репина. От Токарей до Крауля, и нужно потерпеть на проезжей от Краснодарской до Норильской.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
2: Мы же их только вчера спасали.
3: А мы готовы спасать их каждый день.
1: И побольше.
2: Герои мои.
4: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: В то время, когда все повышают цены в погоне за прибылью, мы, наоборот, снизили стоимость норма часа, чтобы кузовной ремонт обычного автомобиля стал доступнее.
7: Сервисный центр «Скилл Про». Профессиональный кузовной ремонт любой сложности. Восстановление и покраска деталей с точным подбором цвета, гарантия на все работы и высокий уровень сервиса.

0: заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
1: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
4: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Не оферта, предложение ограничено.
6: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Хороший разговор начинается с хорошего звука. Активируйте технологию Volte бесплатно на всех тарифах МТС. Чистый звук, быстрый дозвон, все для высокого качества связи во время звонка. Подключайте Volte, пусть все разговоры будут хорошими. Подробнее на mts.ru.
12: Как знал, что ты здесь?
13: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
12: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
14: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
12: Хорошая аптека. Фармленд.
15: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп».
1: Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 31 минута. А с вами вечерний навигатор, и пришло время конкурса «Кто сказал?».
0: Дозвонился к нам Кирилл, он инспектор по качеству борщевой группы. Привет!
2: Ой-ой-ой, привет!
3: Здрасте.
0: Расскажи, а что в эту группу входит в борщевую?
3: Капуста, морковь, свекла, картошка, лук.
1: А, ну то есть,
2: база.
1: По логике, я подозреваю, что все, что входит в борщ...
0: А сметана? Хотелось бы узнать.
3: На любителей сметану не сели бы в борщ.
1: Я на самом деле предпочитаю мазик.
0: Ну не знаю, я вот за сметанку.
2: Я тоже за сметанку, да, ты в меньшинстве, Андрей.
0: Кирилл, а ты сам борщ-то любишь?
3: Очень.
0: Ну тогда нашелся по призванию, действительно. Как давно ты этим занимаешься?
3: 4 с лишним года.
0: Как вот находит твоя инспекция что-то такое, что из ряда вон выходящее?
3: Бывает плохой товар.
1: Ну да, но как будто с борщевой группой пока что все не так плохо.
0: Вот скажи мне просто,
1: могло
0: вот, как человек, вот тебе кажется, что свекла пахнет как подвал?
1: Так она так и пахнет.
0: Это нормальное явление?
3: Ну, конечно, в хранилище хранить были вообще.
0: Да, в этом и проблема. Это то же самое.
1: Я недавно видел, что в ней в химсоставе там есть вещество, которое конкретно пахнет подвалом.
0: У меня история, если вот я не буду его хранить в таком помещении, оно все равно так запахнет.
3: Да, я думаю, что нет.
1: Мне кажется, что это уже ассоциативно.
0: Провести эксперимент надо.
2: Генетика свеклы, да, она уже все.
0: Кирилл, знаком ли тебе наш конкурс, или стоит о нем немного рассказать?
3: Немного рассказать.
0: Итак, у нас для тебя есть одна цитата и три варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадай, что действительно это сделал, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
2: Сейчас я вас настигну, вот тогда мы похохочем. Кто это сказал? Возможно, это был Фредди Крюгер из фильма «Кошмар на улице Вязов». Может быть, это цитата из мультфильма «Карлсон», либо это сказал Дукалис из сериала «Улица разбитых фонарей».
0: Сейчас я вас настигну, вот тогда мы похохочем.
3: Это, по-моему, Карлсон.
0: Это твой ответ?
3: На крыше, когда гонял этих...
0: Да, этих негодяев, жуликов! Настигал их при помощи старого доброго привидения с мотором.
2: Дикого, но симпатичного, да.
0: Поздравляем тебя с победой, Кирилл. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
1: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего?
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга, столица Урала, 17 часов и 37 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, стандартные для этого времени 6 баллов на наших дорогах. Стоят на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов, на Восточной классическая пробка от Советской до Ткачей, не едется по Стрелочников и Черепаново от Челюскинцев до остановки Черепаново. На 8 марта застряли от Ленина до Фурманова. Ну и нужно неплохо так немало постоять на Куйбышево. От Хохрякова до Восточной. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Ты картина.

0: Реклама.
1: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль-Авто». Рекомендую самым внимательным.
2: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
3: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
9: Хороший разговор начинается с хорошего звука. Активируйте технологию Volte бесплатно на всех тарифах МТС. Чистый звук, быстрый дозвон, все для высокого качества связи во время звонка. Подключайте Volte, пусть все разговоры будут хорошими. Подробнее на mts.ru.
10: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
11: У меня сын в первый класс пошел.
12: Да, а моя дочь соревнование по дзюдо выиграла.
11: У нас с женой годовщина.
12: А мы третьего кота завели.
11: Большие победы, маленькие радости и неожиданные события. Расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот ВКонтакте».
12: В пятницу в прямом эфире определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Повод есть. Осталось выбрать ресторан.
13: Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на Металлургов 67.
14: Артем, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В «Автобан» на Металлургов. Поехали.
16: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
17: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. «Урал» – Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
18: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
19: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
20: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
21: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
22: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
23: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
22: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
24: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
25: Продолжайте движение.
0: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104,4 в Екатеринбурге. 17 часов и 47 минут, а с вами вечерний навигатор.
1: Улыбайтесь, не стесняйтесь. Так называется фотоконкурс, который сейчас у нас проводится на сайте. Его проводит радиопилоты клиника Native до 15 часов 16 октября. Это пятница, напомню. Присылайте фотографии с вашими улыбками, а 16 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы определим счастливчика, который получит сертификат на 3000 рублей в клинику Native. Партнер проекта «Современная стоматология» на Азина 31 ООО «Клиника Native Dent».
2: А ученые это, оказывается, подтвердили, что мужики действительно немножко глупеют при общении с привлекательными женщинами. Обнаружили, что вот несколько минут даже достаточно на самом деле разговора, чтобы студенты стали медленнее, менее точными в тестах. Причем, чем сильнее привлекала женщина мужчину, тем вот хуже, тем хуже были результаты. Да, в первом эксперименте там 40 мужчин после разговора с красивой дамой хуже справились с задачей, требующей постоянного обновления рабочей памяти, чем после разговора с мужчиной. Во втором эксперименте также они выполняли сложную задачу, которая требует переключения между заданиями и торможения реакции. Короче, у женщин результаты никак не менялись в зависимости от того, какого пола у нее собеседник.
1: Там больше, наверное, от суммы денег меняется.
2: Все же женщины, они такие, мы же их знаем, они алчные, вот эти вот.
1: Не, мне больше интересен вопрос, как мужчины могут с этим бороться. То есть надо представлять, что она страшнее.
0: Ну нет, есть один способ бороться. Как минимум минут на 5 очистить сознание.
1: Ну, знаешь, не каждый может это сделать в общественном месте.
2: Ну да, ну да.
0: Но вообще, на самом деле, мне кажется, что этот эффект, он слабеет с возрастом. Потому что я помню, вот когда я был молодой, у меня прям категорически менялась личность, когда рядом оказывались красивые женщины. Там мог сидеть с кем-нибудь и ну и короче, мы там пошли с пацанами, подходит девчонка и такой: я считаю, что ранняя работа Эйзенхауэра. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе важных и актуальных событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и в жилые дома. Об этом сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовался ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях. Но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, отмечают в мэрии. Если есть проблемы, необходимо обращаться в УК или ТСЖ. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает примерно 190 тысяч рублей зарплаты. Причем 80% таких курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег к себе на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан. Новый перевозчик начнет летать из Екатеринбурга во Вьетнам с 26 октября. Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air откроет чартерную программу рейсом на Фукуок. Самолеты будут летать туда дважды в 10-11 дней. С 1 ноября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы до другого курорта Вьетнама, города Ничанг. Также будет по два полета раз в 10-11 дней, сообщили в пресс-службе Кольцова. Летать на курорты Вьетнама будут самолеты Аэробус А330-300. Вместимость одного борта почти 380 пассажиров. Вышел трейлер голливудского фильма «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым, сообщает РБК. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Мировая премьера состоялась 5 октября на кинофестивале в Нью-Йорке. Первые отзывы разные. Картину называют и одной из самых актуальных работ года, и слишком прямолинейной сатирой на технологическую индустрию. Борисов может второй раз претендовать на «Оскар». Компания «Неон», снявшая фильм, планирует выдвинуть его в категории «Лучшая мужская роль». В российских кинотеатрах «Искусственный интеллект» выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
5: Информация на правах рекламы.
6: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
7: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
8: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
9: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
10: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
11: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
12: Узнайте правду, цветоводы. На радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
13: В эту пятницу погода нам пророчит, я бы сказала, славную. Утром еще чуть пасмурно, но после обеда солнце обещают показать. Никаких осадков не предвидится, ветер слабый, подует с запада 1-3 метра в секунду, а температура воздуха в течение дня от 12 до 16 градусов выше 0.
1: На самом деле тяжело не вырабатывать в себе синдром главного героя, когда хорошая погода, вот она распределяется именно так, чтобы я не мог в нее погулять. Вот мне до этого.
13: Ну, то есть ты главный герой, которого не любит автор.
1: Да, это моя суперспособность. Я не попадаю на хорошую погоду.
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
17: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
18: Артём, давай купим машину.
19: Какую машину? Стиральную?
18: Нет, импортную.
19: Китайскую, что ли?
18: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
19: Да где ты ее сейчас найдешь?
18: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
20: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
17: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто лавирует по дорогам столицы Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 4 минуты седьмого, а значит, с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
3: Слушайте, главное, смотреть навигатор можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к онлайн-видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радиопилот ВКонтакте».
4: Вот в Швеции совсем недавно, вот на днях, ИИ-агент стер готовый сезон реалити-шоу за пару недель до премьеры.
3: И спасибо ему за это.
4: Да,
1: сколько можно.
4: А там реалити со всякими испытаниями. Вот в Америке есть такой популярный как раз, и в Швеции решили сделать свой аналог, но не получилось. Из-за действий нейросети пропали смонтированные материалы вот целого сезона. Вернуть прям все не удастся, потому что резервные копии сохранились лишь для части исходников. Телеканал отрицает вообще, что ИИ действовал по своей воле. Программный директор канала вот назвал причиной именно человеческий фактор, а не ИИшку непосредственно. Вот
3: да теперь... у нее нет никакой воли, о чем речь?
4: Не, ну вот он и сказал, что типа
3: что
4: не в этот раз.
3: Мы ее даже не ставили.
4: Да, не было никакой. Это вот этот размножающийся, который, наверное, на бытовую технику. Ну, в общем, теперь им придется фактически все с нуля пересобирать. Премьеру отложили на 2027 год.
3: Да и хорошо.
4: Теперь, слава богу.
1: Эти реалити-шоу, они уже настолько надоевшие, абсолютно миллион раз все сделано. Если хотите хорошее реалити-шоу, нужно последнего героя с Дроздовым серии пересматривать.
3: А здесь можно сделать реалити-шоу о том, как нейросеть пытается не выпустить реалити-шоу и что из этого выйдет.
1: Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Сибирский тракт стоит вместе с декабристов от Комсомольской до Чапаева. На Куйбышево толчья от 8 марта до Московской. Пробка на Ленина от Луначарского до Хохрякова. На Щербакова движение затруднено от Прониной до Павлодарской. И нужно потерпеть на Стрелочников и Черепаново от Челюскинцев до Готвальда.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы в эфире прозвучите, возможно, приз тоже получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу обсудим киноновинки в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Хороший разговор начинается с хорошего звука. Активируйте технологию Volte бесплатно на всех тарифах МТС. Чистый звук, быстрый дозвон, все для высокого качества связи во время звонка. Подключайте Volte, пусть все разговоры будут хорошими. Подробнее на mts.ru.
5: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
6: От 2 миллионов 499 тысяч 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
7: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
8: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Знаете, что делает дом?

0: какого он размера.
1: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
0: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
1: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
2: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
3: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
4: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
3: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
4: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
3: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург. Азина 31. Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
8: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ru.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем любителям кинематографа. В столице Урала 14 минут седьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время выяснить, что там на больших экранах показывают в рубрике «Афиша».
1: Вышел сегодня биографический музыкальный фильм «Руки вверх 2», российский, соответственно. Два года назад вышла первая часть, которая рассказывала о пути музыкантов с самого начала вот их карьеры. Там очень хвалили зрители атмосферу 90-х, актерскую игру, классно, говорят, сделали, прям душевно. И теперь нам вот во втором фильме предлагают посмотреть на Жукова в наши дни.
2: А это была Потехина немножко. Грустная история Потехина.
1: Вот, как он готовился к юбилейному концерту Жуков и вместе с детьми...

0: слушал стопудово, да, старые магнитофонные записи. И тут уже не про музыкальную карьеру, а про его личную драму того времени, вот семейную и любовную. 6+. Также вышла комедия с элементами драмы «О чем говорят любовники», она итальянская, про отношения и измену. Девушка случайно знакомится в баре с мужчиной, он значительно старше, оба не свободны, но между ними вот вспыхивает какое-то влечение, и тайно они начинают встречаться в гостиничных номерах, нет у них друг перед другом никаких обязательств, но девчонка захотела большего, и она предпринимает ну настойчивые прям попытки в его жизнь как-то проникнуть, она записывается...
1: Грешную жизнь войти, но...
0: Она записывается на прием к его жене, психотерапевту опытному, начинает всячески намекать на запретный роман, и как будто специально пытается разрушить жизнь двух семей. Ну, короче, такая вот, говорят, комедия, я не понимаю, насколько...
2: Похоже на жизнь.
0: Да, очень смешно. В общем, 18+. Есть еще боевик новенький, «До последнего грамма» называется. Он канадский, американский и немецкий. Вот они вместе поработали. Так. Мужчину разлучают с маленькой дочерью, чтобы он отбыл тюремный срок. Дочь вот-вот отдадут в приемную семью, поэтому надо как-то вот из заключения выбираться. Начальник тюрьмы, с которым у героя, видимо, какие-то подвязочки были, предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести, так сказать, свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. И мужчина соглашается, они отправляются в этот путь через лес и горы вместе с людьми, которым ну нельзя доверять. И чем глубже они вот в это дело закапывают, тем очевиднее становится вот эта человеческая жадность и то, вы, как бы, на что во имя нее многие способны. 16+. А еще вышел комедийный фильм ужасов «Вкус Килл». Перевели его у нас, он японский. Поехавшие японцы, я их просто обожаю. Короче, у нас тут сатира на корпоративную культуру. Фильм про круглосуточный продуктовый магазин, в котором взаимодействие сотрудников происходит по принципу секты, то есть у них там строгие правила, клятвы, жуткие вымученные улыбки, скрипты и все такое. И все у них
2: лежит... В нем Галю не зовут, а призывают.
0: Да, именно так. Все там лежит по полочкам, порядок должен быть сохранен любой ценой, и помощник управляющего давно научился вот как-то без эмоций обслуживать покупателей, или лишних вопросов не задавать, это наш главный герой, собственно говоря. Появляется новая сотрудница, которая под сомнение все местные ритуалы ставит, и он начинает уже немножко по-другому на все это смотреть и понимает, что нечто зловещее есть вокруг в этом магазине. Все становится очень плохо.
1: Да, особенно на полочке с просрочкой.
2: Да, он такой: «О нет, неужели это действительно неправильно, что мы старое молоко ставим ближе?»
0: 18+. В любом случае, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Папо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
9: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-670-08-907. 0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Добрый вечер всем знатокам и знаточкам столицы Урала. В Екатеринбурге 22 минуты седьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время проверять эти знания в конкурсе «Городской квест».
2: Для того, чтобы поучаствовать в нашей забаве, прямо сейчас набирайте 237-104 именно в таком порядке, потом клавишу вызова, и вот уже полдела сделано. Главное — дозвониться и находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы наш разговор неожиданно не прервался.
3: Немного, да, позабавиться с нами тут можно.
0: Забавиться.
2: Встрять на три вопросика.
0: Да, мне кажется, что те, кто занимается какими-то перевозками по городу, таксисты, это прямо чит-код для этого конкурса, если вы уже накатали.
3: Да, у вас профессиональное образование есть для этого.
2: Знаешь, вот есть сейчас термин, называется насмотренность.
0: О, да.
2: Я вот насмотрелся.
3: Накатанность, я бы сказала.
0: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Алло, алло.
4: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
4: Николай.
2: Николай, можешь убавить радиоприемничек, нас будет хорошо слышно через телефонную трубку. Скажи, где трудишься, чем занимаешься?
4: Я на стройке работаю.
2: И что именно делаешь там? В твои обязанности что входит?
4: Тротуарную пильку кладу.
2: Бесконечные истории. Слушай, а вот в чем причина, почему каждый год перекладывают ее? Как ты считаешь?
0: Переворачивают.
3: Плиточный переворачивают.
4: Подготовку плохо делают.
2: То есть процессы технически не были соблюдены при первой укладке, а потом надо денежки еще, соответственно, освоить.
4: И у подрядчиков.
2: А есть ли какие-то вот объекты, вот, на которых ты конкретно занимался вот в нашей черте города, где можно пройтись и посмотреть, как там?
4: Только частным.
2: А, ясно. Хорошо. Екатеринбург — это твой родной город, Николай?
4: Нет.
2: А как давно здесь живешь?
4: Ну, тут получается 25 лет.
0: О, я думаю, достаточно. Вполне.
2: Три вопросика у нас для тебя имеется. На каждый из них три варианта ответа предоставим. Выберешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить в Екатеринбурге? Энергоносителей, энергостроителей или энергохранителей?
4: Энергостроителей.
2: Это правда, действительно, небольшая улочка, там буквально 5 домов, выходит на улицу Папанина.
0: Двигаемся дальше. Скажи, в каком районе города находится улица, названная в честь одного из организаторов революции 1917 года в Санкт-Петербурге, Самуила Моисеевича Цвилинга? В Тусгородок, Уралмаш или автовокзал Цвилинга?
4: Автовокзал.
2: Конечно, да, идет между Машинной и улицей Белинского. А в третьем вопросе мы поговорим о Краснолесье, именно про улицу Михеева, соединяющую академика Ванцовского и улицу Краснолесья. Вот как ты думаешь, кем был Михаил Николаевич Михеев? Первый вариант – революционером и большевиком. Второй вариант – изобретателем велосипеда. Третий вариант – первым директором Института физики металлов УРАРАН. Михаил Николаевич Михеев.
0: Краснолесье.
2: Революционер и большевик, изобретатель велосипеда или первый директор Института физики металлов УРАРАН?
4: Ну, или большевик, или директор.
2: Угу. Так, надо что-то как-то на двух стульях не усидеть.
0: Краснолесье.
3: Краснолесье.
2: Третий раз еще скажи. Четвертый.
0: А мне вообще-то кажется искренне, что это подсказка какой-нибудь.
2: Вот, видишь, как твоя подсказка сработала. Видимо, люди сделали упор на слово «красным». Ну что ж, ответ, к сожалению, неправильный. Рыба, сом выиграешь, но потом. Дело в том, что он был первым директором Института физики металлов УРОРАН. Создал, по сути, вот этот институт и стал первым директором. И не зря он называется именно имени Михеева, уральского отделения РАН.
0: Да, я как раз намекал в сторону того, что там обычно всякие ученые, академики, вот это вот все. Но не получилось.
3: Ничего.
0: Да, не стоит расстраиваться, на самом деле не страшно абсолютно, можно же будет дозваниваться и еще, конкурс не последний, да и в целом получать подарки от радиопилот можно другими способами. Стать самым активным автоинформатором по итогам недели, вот к примеру, для этого отправляйте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
5: Информация на правах рекламы.

Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: 47-201-5533.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: Акция до конца октября текущего года, указана стоимость на Хончи H3.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое! Покупаем в Докер!
3: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
6: Мы же их только вчера спасали.
7: А мы готовы спасать их каждый день.
5: И побольше, герои мои.
8: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
9: Яркая, нежная,
10: соблазнительная,
9: романтичная.
8: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
9: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
11: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. УГРНП 308-667-119-19.
12: Хороший разговор начинается с хорошего звука. Активируйте технологию «Волти» бесплатно на всех тарифах МТС. Чистый звук, быстрый дозвон, все для высокого качества связи во время звонка. Подключайте Волти, пусть все разговоры будут хорошими. Подробнее на mts.ru.
13: Тук-тук-тук, в дом Лента, цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
14: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
14: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
15: О,

0: 11, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ожидается похолодание, снег.
5: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
4: Конечно, и зимой применение найдем.
5: Пить кофе, стуча зубами.
4: Елку поставим и снеговика слепим.
6: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
8: Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Автопилот.
1: Звание. Доброго вечера всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 34 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов ждут вас на наших дорогах. Стоит Сибирский тракт вместе с декабристов от Комсомольской до Чапаева. На Малышево движение абсолютно не радует от Восточной до Московской. Крупный затор на 8 марта от Бориса Ельцина до Фурманова, на Восточной толчья по классике от Советской до Ткачей, не едется по Ленина, от Тимирязева до Хохрякова, и нужно потерпеть на Стрелочников и Черепаново, от Челюскинцев до Готвальда. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел обсудить, почему на китайских автомобилях называется блок управления климатом. По факту, вот я занимаюсь перегоном, да, вот езжу по дальней дороге, но это не климат, это печка, которую надо крутить постоянно, то температуру, то вентилятор.
2: Ну, у меня, слушай, у меня вот сейчас я как бы в жаркое время отъездил, на автоматическом режиме все нормально работало. До этого у меня была машина тоже китайская, там работало некорректно, правда, сразу говорю. Но здесь у меня вопросов по минимуму, да, не всегда может соответствовать там фактическая температура, чаще всего именно эта тема муссируется именно про китайцев. А что касается климат-контроля, ну, возможно, да, какие-то настройки стоило бы поменять, исходя из наших каких-то предпочтений.
3: Ну, у тебя эксплуатация в основном городская или...
2: Ну, городская, конечно, да, я по трассе не так много времени.
3: В городе более-менее адекватно работает, но именно вот по трассе, вот он не может. То есть было и Чанганы, и Джили, и так далее. То есть едешь, вот на улице, скажем, плюс 18, вроде бы поставил 21, едь. Нет, надо поставить 26. А когда, вот, допустим, уже холода, вот, допустим, на Чангане было, за минус 30, это едешь уже просто на максимум, печку выкручиваешь и постоянно еще и регулируешь. То лобовое, то ноги, то лобовое, то ноги. А последний вот автомобиль перегонял, был Volkswagen Tayron. Там уже, ну, понятно, что в Китае тоже идет локализация, как у нас. Вот. Поставили тоже китайский климат-контроль, и та же самая беда появилась.
2: Интересно. Ну, мне кажется, это может быть связано с какими-то своими датчиками, которые они туда впиндюривают. Они могут некорректно работать, считывать информацию, потому что сама-то по себе управлялка и управлялка, что там.
3: И, кстати, вот я в прошлый раз про Тара рассказывал, про Тайрон был. Это там вообще другая коробка, другой робот. Вот он едет достойно, очень, и экономичный автомобиль.
2: Понятно. Сейчас чего больше из Китая прут, европейцев?
3: Ну, 50, скажем так, процентов 60 европейцы, и основное все-таки Китай.
2: Какие модели китайские пользуются прям спросом?
3: Джили, Чанганы.
2: Ну, я так понимаю, это вы уже верхние линейки, да?
3: Да.
2: И еще вопрос.
3: Сейчас вот поеду, допустим, за Джили Кулрейк по ихнему Биники. В принципе, как бы недорогой автомобиль, то есть он выходит, скажем, там, 1 600 000 уже.
2: Слушай, а чего вот не BYD? Вот просто, ну там, ну они лидеры, ну почему?
3: Почему BYD? Тоже хорошо, неплохо и берут.
2: Не, я имею в виду, что вот ты представляешь, огромные, они у себя там в стране просто рвут всех и вообще в мире известны. У нас...
3: Это лидер китайский.
2: Ну, я и говорю, у нас тут все манжары расхватали, как эти.
3: Ну, считаешь, что это типа Volvo.
2: Понятно, что. Слушай, и вопрос вот еще какой. Правда ли, что там вообще нет предпродажки никакой?
3: В Китае?
2: Да.
3: Ну, по желанию это, конечно, можно сделать, но китайцы, скажем так, маленько руки не с того места. То есть, допустим, ту же оклейку, скажем, если мы заказываем бронепленкой, они могут спокойно, скажем, клеить ее по скол и так далее, и так далее. Скажут, а зачем? Вы же потом все равно со временем будете ее менять.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Я хочу отзыв оставить по автомобилю ГАК-С9.
2: Ага, давай.
4: Третий месяц езженный. Я могу сказать, что это хорошая машина.
2: Ну, именно поэтому их и расхватали, как горячие пирожки. Они, кстати, там не сильно много их продается. В плане, знаешь, их не сильно много поставляют.
4: Возможно, но вот качество... У меня был GS8, а это S9, это вообще небо и земля. От слова совсем. По качеству материалов, по качеству сборки, по подвеске, там вообще все отдельно. По мотору, как и по гибридке, это вообще очень неплохая машина, мне кажется, за свои деньги, которые предлагает ГАК.
2: Слушай, а инфраструктура у тебя своя? Ну, то есть ты где-то дома заряжаешься, потом...
4: Да, я то есть стандартная там зарядка 3,5 киловатт, а не 220. Я поставил 7-киловаттную. То есть если вчера разрядился, 20%. Она на 20 потом не дает ехать.
2: Уже... Ну, генератор включается.
4: 5,5 часов зарядка до 100% идет.
2: Слушай, нормально. Ну, это когда свой дом есть или есть зарядка, да, на работе, это вообще, да, тема.
4: Да. Но вот именно сама по себе машина, вот по динамике, по комфорту, это вообще очень неплохо за свои деньги, за которые они предлагают сейчас.
2: Да, при этом она дешевле, чем те же лишки.
4: Да, она дешевле, то есть она новая, стоит 6800, 6700. И я могу сказать, что она типа на уровне семерки стоит лишки. Ну, очень неплохо. Но, конечно, китайские версии совсем другие. Они предлагают, нету монитора в середине русской версии. Но посмотрим, как она зимой, конечно, будет вести себя. Но батарейка на данный период времени, если утром +1, и включаешь печку на пятерку, то есть она немного заряда хапает, процента 1,5-2 максимум в течение там 5-7 минут. И после этого, как бы, ну, его больше не поглощает эту зарядку.
2: Понятненько.
4: Но самое, что, сам факт, что 208 километров заявленных идут на зарядке, они прямо чистые.
2: Ну что, слушай, спасибо тебе большое за честный отзыв. Спасибо. Да, благодарю. Я тоже покатался на S9, впечатление было позитивное. Тем более, что это новая машина и на гарантии. Спасибо тебе.
4: Спасибо.
2: Да, удачи нашим слушателям. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: Навигатор.
1: Доброго вечера всем верно настроенным. В Екатеринбурге без 15.7, а с вами вечерний навигатор.
2: Ребят, 21 октября, 16.20 часов, вечернее шоу «Навигатор» будет работать в шоуруме «Уют-холла». Все краски здесь. Видеотрансляцию можно наблюдать и будет у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». Партнер проекта ИП «Каргина» Ирина Степановна. Салон «Все краски здесь».
3: В Китае уличный певец-самоучка два часа перед переполненным стадионом заменял известного артиста.
2: И никто не заметил разницы.
3: Который вот опоздал на свое выступление, его самолет из ограды приземлился в другом городе, и режиссер концерта позвонил своему другу, как раз вот этому певцу, который в моменте ужинал с друзьями в местном ресторане.
2: Шляпу не забудь свою там поставим, немного подсобираем бабла.
3: Да, тот моментально согласился вообще помочь, естественно, добрался до стадиона на, значит, велосипеде, который взял на прокат. Вышел на сцену в повседневной одежде, его попросили сначала выступить полчаса, но в итоге он два часа без репетиции, без телесуфлера, вот просто пел, и в результате у него больше чем 40 раз аудитория в соцсетях выросла после этого.
1: А я думаю, типа, очень долго играл, как будто уже основной артист к этому моменту приехал, вышел, и все такие: «Уберите его!»
2: Звали того на бис. Ну, надеюсь, хотя бы немного деньгами-то с ним поделились, а не только лайками.
3: Ну, как будто должен быть, да.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 31 октября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца октября этого года.
7: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
8: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
9: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
10: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
11: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
12: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
13: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: Не оферта. Предложение ограничено.
15: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
16: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
15: Это не ремонт, а праздник какой-то.
16: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Скидки действуют до 31 октября этого года.
18: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
19: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat.
0: 17 октября у ГМК-Арена. Будущее начинается здесь.
5: 15+. При поддержке Русской медной компании.
14: Атмосфера просто космос.
20: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
14: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
20: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
21: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
23: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
24: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
25: Еще есть шанс. В Бруснике есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
27: Внимание всем постам. На 104-10 навигатор.
28: Бум!
27: Навигатор.
1: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
29: Мы держим вас в курсе
30: важнейших событий.
29: Новости на радио «Пилот».
31: Добрый вечер. Усложнять единый госэкзамен не планируется, заявила советник президента России Елена Импольская. По ее словам, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Но количество заданий в ЕГЭ в 27-м году изменится по двум предметам – по истории и профильной математике. Заданий станет на одно больше. Между тем, советник президента поддержал сокращение количества олимпиад для поступления в вузы и предложил предоставлять льготы только победителям олимпиад, пишет РИА Новости. Мама пятиклассника из Екатеринбурга, у которого подростки из старших классов под угрозами вымогали деньги, жалуется на слишком долгое следствие по делу. Инцидент случился в гимназии номер 45 на улице Новгородцевой. Старшеклассники преследовали пятиклассника в туалете, где записи вести запрещено. Он отдал им в общей сложности 17 тысяч рублей, рассказала порталу Е1 Наталья Шенгина. Уголовное дело, по ее словам, стоит на месте. Подростки-вымогатели проходят как свидетели, а не подозреваемые. В мэрии ответили, что руководство гимназии оказывает содействие расследованию. 50 новых автобусов выйдут на маршруты в Екатеринбурге в середине января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Автобусы большого класса были приобретены в рамках федеральной программы развития общественного транспорта национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в рамках реализации нацпроекта в Екатеринбург планируется поставить около сотни новых автобусов. Отмечу, что 189 были закуплены для города в 2025 году. А в этом году Екатеринбург уже получил 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. И до конца года в город привезут 50 трехсекционных трамваев. Житель США вырастил тыкву весом более 1 тонны 400 килограммов и стал рекордсменом, пишет портал People. Рон Воллис из штата Род-Айленд обогнал британца Иэна Пейтона, который в начале октября выиграл соревнование гигантских овощей с тыквой весом в 1 300 кг. Зато тыква Пейтона, хотя и легче, но больше в обхвате, около 6,5 метров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
32: Информация на правах рекламы.
33: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
34: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
33: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
35: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
36: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaredevelopment.ru. Город Екатеринбург.
37: О чем не скажут пчеловоды на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Проспект Первый Южный».
2: Ну все, у нас опять лето. Завтра на термометре днем будет до плюс 16, утром плюс 12, вечером плюс 14. Никакого дождя все еще по прогнозам не ожидается. Небо преимущественно облачное, а в районе 3 часов дня вообще обещают ясную погоду. Ну и ветер тоже особо мешать не должен. Подует слабый западный 1-3 метра в секунду.
3: Надеюсь, суббота будет так же, потому что это все-таки трудовой и рабочий
2: субботу
3: день.
2: Субботу солнышко обещают вообще.
3: Ну, ладно тогда.
1: Мне нравится, что Эдик разрешил.
4: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
8: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
7: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
32: Информация на правах рекламы.
11: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
12: Пап, ты мне?
11: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
12: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
11: Нет, сынок. Это нам с мамой.
13: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
15: УСЗ «Астрака» проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Продажа по 2014-му из-за рекламы нет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином вместе с пилотом в Екатеринбурге. 8:03, а с вами вечерний...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: 15 октября сегодня на наших календарях мы отмечаем день собирания осенних листьев. Смотрите, главное, чтобы перед вами по этим листьям вот с собачками не гуляли, потому что, ну, мало ли там что останется.
0: Да, это все природное.
2: Из профессиональных праздников мы отмечаем день косметолога. Поздравляем. И день импровизатора, которые вот эти вот комедийные импровизаторы, те самые.
0: Как кто-то, кто уже 10 лет почит 4 часа в день в прямом эфире, ну, без
2: получается...
0: сценария.
2: Поздравления.
3: Ты косметолог?
2: Еще мы сегодня отмечаем Всемирный день студента. Всех студентов мы тоже поздравляем,
3: соответственно. Что у них так много этих дней, этих студентов? И Татьянин день, и вот Всемирный день студента, еще какой-то день студента есть.
2: Ну да, ну а что?
0: Да не, пусть радуются. Я на самом деле иногда где-то вот мимоходом, когда слышу разговоры студентов, мне вот это вот... Просто по-взрослому немножечко смешно с ней, когда они такие: а, я вообще без выходных, что делать, это учеба, учеба. Я такой: ха-ха, ты так прикуришь скоро невероятно от этой жизни, когда выпустишься.
2: Еще сегодня отмечается Всемирный день мытья рук.
3: Важная
2: который
3: штука.
2: Учрежден глобальным партнерством по мытью рук при поддержке ООН.
3: А там нет коррупции, чтобы рука руку моет?
2: Еще мы празднуем Международный день сельских женщин, чтобы вот, так сказать, подсветить вклад женщин, живущих в сельской местности, да, в продовольственную безопасность и все такое.
0: На самом деле, в сельской местности, мне, ну, вот честно, мне кажется, что женщины вкалывали побольше мужчин, то есть... Как, они весь день просто в хозяйстве, а мужики нет-нет, да еда там где-то возле комбайна, вот этот вот непонятный перерывчик там, тут,
2: здесь. Я недавно узнала, что у моего дедушки, я вот ездила к родственникам, у него, значит, есть типа свой кабинет в сарае, рабочий, и он регулярно туда уходит, там по много часов проводит. Я как-то зашла, когда его не было в этом кабинете, я зашла, там диван и телевизор. Ну как бы...
3: Ты раскрыла тайну всех кабинетов.
2: Да.
0: Слушай, все еще лучше. Лучше ты могла, типа, аниме, хентай, фигурки расставленные
2: как,
0: там
2: как
0: найти.
2: Как у Вастермана, да. Ну да. А еще сегодня отмечается день разрешения конфликта, вот который как раз продвигает мирные методы разрешения споров, типа посредничество, медитацию еще называют, арбитраж, примирение и все остальное, чтобы вот, ну, не драться.
3: Мирись, ага.
2: И празднуется день творожного сыра. Меня, в какой-то момент меня прикалывало, когда его называли тревожный сыр, но это было так недолго, а сейчас, когда я слышу это словосочетание, я думаю, ну, ребята, ну уже...
3: Знаешь, а мне нравится особенно с огурцами.
0: Ладно, ребят, поговорим о том, что у нас творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Щерса и Амундсена стоят от Степана Разина до Объездной. Затор на Сибирском тракте и Декабристов от Буторина до Чапаева. Придется стоять на Московской от Хомякова до Куйбышева. На Восточной и Фурманово плотно от Куйбышева до Машинной. И нужно потерпеть на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной.
2: Ну а есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели приз, тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: каталогов 69. Звони 253-0053.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Знаете, что делает дом по-настоящему вашим? Правильный цвет стен. В салоне «Все краски здесь» мы подбираем оттенки, которые дарят гармонию. Краски «Дюфа Хоум» сделают дом уютным, а декоративные штукатурки «Дюфа Креатив» добавят интерьеру стили и фактуры. Приходите за качеством и профессиональным советом в салон «Все краски здесь». Мы находимся в интерьерном центре «Уют Холл».
3: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.

0: застройщик, компания «Практика». Информация на правах рекламы.
1: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
2: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
3: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
4: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
5: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
6: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
7: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
9: В эту пятницу погоду нам пророчат, я бы сказала, славную. Утром еще чуть пасмурно, но после обеда солнце обещают показать. Никаких осадков не предвидится, ветер слабый, подует с запада 1-3 метра в секунду, а температура воздуха в течение дня от 12 до 16 градусов выше 0.
8: На самом деле тяжело не вырабатывать в себе синдром главного героя, когда хорошая погода, вот она распределяется именно так, чтобы я не мог в нее погулять. Вот я прям не до этого.
9: Ну, то есть ты главный герой, которого не любит автор.
8: Да, это моя суперспособность. Я не попадаю на хорошую погоду.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
0: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
13: Артём, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали.
15: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди.

0: автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: Самолетная 47-2015533.
1: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом

0: Монитор.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
3: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
4: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
5: 15+. При поддержке русской медной компании.
6: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
7: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67. Еще есть шанс. Брусники есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
5: Lucky Motors.
4: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: «Lucky Motors».
6: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
2: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
0: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 – 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
1: И все это за 1 900 000 рублей! Кукнуться можно!
0: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 000 рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: У меня сын в первый класс пошел.
10: Да, а моя дочь соревнование по дзюдо выиграла.
9: У нас с женой годовщина.
10: А мы третьего кота завели.
9: Большие победы, маленькие радости и неожиданные события. Расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот ВКонтакте».
10: В пятницу в прямом эфире определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Повод есть. Осталось выбрать ресторан.
11: Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на Металлургов 67.
12: Артем, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
2: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: It's you, it's me. It's you, it's me.
1: Robin Schulz.
2: In the mix.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет.
7: Привет.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104.4 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Екатеринбурге 1 час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:19. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:41. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.